0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Траши принял чрезвычайного и полномочного посла государства Катар Словацкой Республики Ясима Якуба Аль-Хамади. Основными темами встречи стали дальнейшее развитие словацко-катарских отношений, инвестиционное сотрудничество, запланированные визиты на высоком политическом уровне и текущая ситуация на Ближнем Востоке. Раши подчеркнул дружественные отношения между Словацкой Республикой и государством Катар. Одновременно он указал на возможности дальнейшего углубления взаимных контактов. Партнеры уделили особое внимание инвестиционному сотрудничеству. Рихард Раши отметил потенциал инвестиций катарских компаний в Словакию и возможности, которые словацкая экономическая среда предлагает иностранным инвесторам. Сегодня парламент продолжает обсуждение государственного бюджета на следующий год. Министр финансов Владислав Каменицкий уверен, что его предложение пройдет в Национальном совете. По его словам, проект, представленный правительством, это бюджет полный позитивных новостей, социальной гармонии и одновременно компромиссов внутриправительственной коалиции. Однако уже внесена первая поправка, она должна касаться повышения заработной платы в государственном управлении. Оппозиция назвала это подкупом избирателей перед выборами. Словакия станет 100% владельцем словацкой компании по атомной энергетике ЕС, которая должна построить новую АЭС в Ясловской Богунице. Контракт на покупку 49% акций ЕС у чешской энергетической группы ЧЕС был торжественно подписан генеральными директорами компании по атомной энергетике и выводу из эксплуатации ЯВЕС и ЧЕС в среду в Братиславе. По предложению премьер-министра Роберта Фицо, правительство 30 сентября приняло решение о том, что ЯВЕС приобретет 49% акций ЕС за 189,5 миллионов евро. Оппозиция критикует данное решение, а также указывает на другие запланированные расходы, связанные со строительством новой атомной электростанции. Сниженная на 50% стоимость проезда во втором классе поездов в категории социально значимых перевозок сохранится в ноябре и, возможно, в декабре. Об этом объявил премьер-министр Роберт Фицо после рабочей встречи с представителями Министерства транспорта, на которой обсуждались льготные тарифы на железных дорогах. По словам Фицо, решение правительства временно снизить железнодорожные тарифы вдвое с 1 октября по-прежнему имеет важное значение, о чем свидетельствует возросший интерес пассажиров после введения этой меры. В среду 7 октября в Медзилапорце состоялась символическая церемония закладки первого камня в строительство завода по производству строительной химии «Пенетрон», ознаменовавшая официальное начало строительства. По словам представителей компании, это будет первый производственный завод этого американского бренда в Европе. На первом этапе на заводе будет работать от 50 до 60 человек, а затем количество рабочих мест постепенно увеличится до 120. Производство будет ориентировано как на словацкий, так и на европейский рынки. Национальный совет Словацкой Республики утвердил реформу лекарственной политики. Ее инициатором выступило Министерство здравоохранения. Поправка к закону о сфере применения и условиях возмещения стоимости лекарственных средств, медицинских изделий и диетических продуктов направлена на расширение доступности инновационных лекарственных препаратов на словацком рынке и улучшение доступа пациентов к лечению. Будут также скорректированы условия возмещения расходов на лекарства, не покрываемые государственной системой медицинского страхования. Кроме того, планируется ввести меры по сокращению незаконного реэкспорта лекарственных средств. Словацкая велосипедистка Виктория Хладонева добавила в свою копилку еще одну ценную медаль на чемпионате Европы в Словении. Она завоевала бронзу в индивидуальной гонке на время среди женщин до 23 лет, отстав от победительницы голландки Нинки Винке на 42 секунды. Это уже вторая медаль на чемпионате Европы в этом году для 20-летней спортсменки. Она также заняла третье место в гонке с массовым стартом в минувшую пятницу.
0: Тема дня.
1: Словацкие школьники добились выдающихся успехов на 17 международных предметных олимпиадах и конкурсах в 2025-26 учебном году. Они завоевали 6 золотых, 20 серебряных и 25 бронзовых медалей, а также 2 почетные грамоты. Наши учащиеся преуспели в математике, физике, химии, информатике, биологии, географии, иностранных языках, а также в новых областях, таких как искусственный интеллект или исследовательские проекты молодых ученых. Об этом сообщили в Департаменте коммуникации и маркетинга Министерства образования, исследований и развития по делам молодежи Словацкой Республики. В Словакии есть молодые люди, которые благодаря своему таланту и знаниям могут добиться успеха в мире. Их результаты показывают, насколько важно распознавать таланты на ранних этапах и создавать условия для их развития. Я благодарю учащихся за прекрасное представление Словакии, а также их учителей, школы и экспертов за поддержку и время, которое они им уделяют, сказал министр образования Томаш Друкер. Словацкие школьники завоевали медали на самых важных мировых и европейских соревнованиях, включая Международную математическую олимпиаду, Международную физическую олимпиаду, Международную химическую олимпиаду, Международную олимпиаду по информатике, Международную биологическую олимпиаду и Олимпиаду по искусственному интеллекту. Среди наиболее успешных представителей – Рихард Дудек из гимназии имени Паулини Тота в Мартине, завоевавший золотую, серебряную и бронзовую медали на четырех международных соревнованиях. Мариан Коваль из гимназии на Грёслинговой в Братиславе получил 3 медали по физике, математике и информатике. Национальный институт образования и молодежи организует общенациональные этапы предметных олимпиад и конкурсов. В сотрудничестве с экспертными комитетами он обеспечивает их профессиональную подготовку, тренировочные сборы и поездки словацких представителей на международные мероприятия. Таким образом, молодые люди получают возможность развивать свои навыки, встречаться с такими же мотивированными сверстниками, сотрудничать с экспертами и готовиться к представлению Словакии. Предметные олимпиады, конечно, также являются соревнованием, возможностью проверить свои навыки и знания и преодолеть себя. Но они также представляют собой систему неформального образования, которая помогает выявлять и развивать талантливую молодежь, сказал директор отдела поддержки неформального образования Мартин Довичак. Несколько школ также имели значительное представительство на международных соревнованиях. 9 учеников представляли гимназию Грёслингова 18 в Братиславе, 8 – объединенную школу Новоградска 3 в Братиславе и по 5 учеников из школы для одаренных детей и гимназии Теплицка 17 в Братиславе, а также гимназия Поштова 9 в Кошице. Успехи наших представителей доказывают, что Словакия обладает огромным интеллектуальным потенциалом. Предметные олимпиады – это способ выявить таланты, развить их и создать условия для того, чтобы молодые люди могли в полной мере раскрыть свои способности. Каждая медаль – результат усилий ученика, учителя, школы и всей системы поддержки талантов, отметил Роман Лиготский, руководитель отдела поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи Национального института образования молодежи. Данный институт также разрабатывает системную поддержку одаренных детей в рамках национального проекта «Примус» – поддержка развития интеллекта молодежи и ее универсальных способностей. Его цель – улучшить выявление и развитие талантов и помочь школам создать условия, в которых дети и молодежь смогут раскрыть свой потенциал независимо от региона или социального происхождения. Уважаемые слушатели, в эфире Международное радио Словакии. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о том, что вы услышите в следующие минуты. Вначале мы познакомим вас с осенним прогнозом Национального банка Словакии в отношении развития экономики в нашей стране, который представили гувернеры и главный экономист НБС. В следующем сюжете мы пригласим вас в замок в Долнокрупе, стены которого помнят Бетховена и других великих людей прошлого. Вот такой будет наша программа, друзья. Надеюсь, она вас заинтересовала. Приятного вам прослушивания.
0: Экономический курьер.
1: Словацкая экономика демонстрирует несколько лучшие показатели, чем ожидалось. Национальный банк Словакии улучшил свой прогноз экономического роста Словакии на этот год на 0,8%, а также прогнозирует снижение инфляции до 3,6%. В июне банк ожидал экономического роста на уровне 0,5% и инфляции на уровне 4%. Это следует из текущего осеннего прогноза, представленного гувернером Нацбанка Словакии Петером Кажимиром и главным экономистом Центрального банка Михалом Хорватом. По словам Кажимира, в последнем прогнозе Национального банка содержатся две хорошие новости.
2: Во-первых, мы улучшаем прогноз роста словацкой экономики на этот год. А во-вторых, хорошая новость заключается в том, что мы не ухудшаем наш прогноз роста на следующие два года.
1: Ожидается, что в следующем году экономика вырастет на 1,9%, а в 2028 году на 2,7%, что почти совпадает с прогнозом банка, сделанным в июне.
3: Словенская экономика се теда вивеа о нечо лепше, неж ме очакавали.
2: Таким образом, словацкая экономика развивается несколько лучше, чем мы ожидали летом. Но она остается уязвимой и чувствительной к событиям как в мире, так и внутри страны. Домохозяйства продолжают тратить, компании инвестируют больше, а внешний спрос на словацкую продукцию также развивается более благоприятно. Стоит отметить и государственное потребление, которое развивается лучше, чем мы ожидали. Благодаря этому мы повышаем прогноз экономического роста на этот год до 0,8%. Это, безусловно, позитивная новость.
1: По словам управляющего Нацбанком, обнадеживающие тенденции наблюдаются и на словацком рынке труда, который по-прежнему очень устойчив. Занятость стабилизировалась, а заработная плата растет быстрее, чем ожидалось. Для домохозяйств также важно, что более низкая инфляция поддерживает покупательную способность населения.
3: В этом году цены вывиваются приязнивейшие, главное, кволи ценам потравин.
2: В этом году цены развиваются более благоприятно, в основном благодаря ценам на продукты питания, которые этому способствуют. Но перспективы на ближайшие несколько лет несколько сложнее. Мы ожидаем, что инфляция в ближайшие два года составит от 3 до 4%. То есть в этом году она снизится, а в следующие два года немного повысится. Очень многое, действительно очень многое, будет зависеть от динамики цен на энергоносители. Это просто ключевой фактор, а также от цен на продукты питания, которые в последние месяцы неожиданно для Европы демонстрируют тенденцию к снижению. Изменение климата также сыграет свою роль, как и очень нестабильная геополитическая ситуация. Более высокие цены на энергоносители постепенно отражаются на всей экономике, сначала на издержках компаний, а затем и на ценах на товары и услуги.
1: Поэтому, по мнению Кожемира, необходимо сохранять осторожность. Вторая причина – высокая неопределенность в мировой экономике.
2: События на Ближнем Востоке остаются действительно значительным источником риска для цен на энергоносители и, следовательно, для инфляции внутри страны по всей Европе. Поэтому мы по-прежнему воспринимаем риски для экономического роста как скорее нисходящие, а для инфляции как восходящие. Так что, в принципе, здесь ничего не изменилось. Несмотря на несколько лучшее экономическое развитие, по-прежнему важно продолжать предпринимать шаги, которые укрепляют устойчивость словацкой экономики и создают пространство для ее долгосрочного роста. Поэтому главный посыл нашего осеннего прогноза прост. Экономика более устойчива, чем мы ожидали. Однако риски не исчезли. Они по-прежнему с нами. Поддержка конкурентоспособности, производительности и инвестиций будет еще более важна.
1: Главный экономист Нацбанка Словакии Михал Хорват отметил, что объем инвестиций в государственном секторе превосходит ожидания НБС. Прошлый год был успешным с точки зрения инвестиций благодаря средствам из плана обновления, что имеет продолжение в этом году. К этому добавляется год выборов в органы местного самоуправления, когда ведется больше строительных и ремонтных работ. Причем дело не только в инвестициях.
2: Правительство также тратит в целом удивительно большие суммы на заработную плату, товары и услуги, поэтому государственные расходы неоднократно превосходят наши ожидания. Это также одна из причин, почему рост, наконец, немного укрепился, что помогает экономике. С другой стороны, это одна из главных причин, почему дефицит государственных финансов в Словакии не так уж сильно сокращается. В прогнозе мы также ожидаем, что без дополнительных мер дефицит останется на уровне около 4,5%.
1: А если точнее, то в настоящее время Нацбанк прогнозирует, что дефицит составит 4,4% валового внутреннего продукта в этом году, увеличится до 4,7% в следующем году и снизится до 4,1% ВВП в 2028 году.
2: Даже если мы отменим различные временные поддержки, будь то помощь в энергетическом секторе, помощь Украине или циклические факторы, долгосрочный дефицит все равно составит около 6 миллиардов евро. Нам придется как-то решать эту проблему в будущем. Траектория роста долга выглядит крайне неблагоприятной. И для того, чтобы наша экономика была лучше подготовлена к будущим вызовам, нам необходимо повысить устойчивость и в этой области.
1: По прогнозам Центрального банка, к 2028 году государственный долг вырастет до 64,3% ВВП, что несколько лучше, чем в июньском прогнозе.

0: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. У микрофона Алена Ганева. В следующей части нашей программы мы расскажем вам о месте, куда непременно стоит заглянуть во время путешествия по Словакии.
1: С нами по Словакии.

0: Сегодня, друзья, мы вновь приглашаем вас в село Долна Крупа, которое расположено недалеко от словацкой столицы, севернее от Трнавы. Путь туда на автомобиле займет меньше часа. Этот населенный пункт привлекает посетителей со всей Словакии и из-за рубежа своим классицистическим замком с великолепным английским парком. Мы рассказывали о расположенном здесь музыкальном музее, но сам замок достоин того, чтобы рассказать о нем подробнее. Слово управляющему замком Томашу Волчаку.
1: Tento kaštiel začal vznikať zhruba v polovici 18. storočia.
2: Строительство замка началось примерно в середине 18 века для дворянского семейства Бруншвиков, которое приобрело обширные владения в Долна-Крупе и нуждалось в здании, которое служило бы своего рода резиденцией для всех их экономических и коммерческих интересов, окружающих поместье. Строился замок в несколько этапов. Первоначально он был выполнен в стиле барокко. От того барочного периода сохранилась прекрасная фресковая комната в центре имения, которая является главной достопримечательностью и сегодня используется для концертов. Богатая роспись выполнена в стиле настоящей фресковой живописи. Всегда наносилась только часть штукатурного слоя, на свежую штукатурку сразу наносился рисунок, благодаря чему цвета были ярче, и роспись дольше сохранялась, так как краска впитывалась в штукатурку.
0: Но затем владельцем имения стал Йозеф Бруншвик, действительно важная фигура и не только в масштабах Долна-Крупы.
1: Он začal pôvodne ako taký bežný župný úradník, ale vypracoval sa až na cisársky dvor vo Viedni.
2: Он начинал как обычный уездный чиновник, но постепенно продвинулся до императорского двора в Вене, где занимал должность экономического советника, что примерно соответствовало должности современного министра финансов. Владелец имения, уроженец Долна Крупы, служил министром финансов при Марии Терезии и Иосифе II, что, конечно же, принесло ему большой социальный престиж и финансовые ресурсы, которые он решил направить на развитие старинного родового имения в Долна Крупы. Бруншвик решил перестроить особняк в стиле барокко в духе современного классицизма того времени. В то время особняк также был расширен и надстроен. По обеим сторонам особняка были пристроены два больших портика, напоминающие римские храмы с колоннами.
0: Это был не просто замок. В нем также располагались собственный дворянский театр, семейный музей, библиотека, художественная галерея и множество хозяйственных построек. А еще был разбит парк.
1: На tento park si zavolal Jozef Brunswick špičkového záhradného architekta.
2: Для создания этого парка Йозеф Брунсвик пригласил ведущего ландшафтного архитектора с территории современной Бельгии, Христиана Генриха Небиена, который и спроектировал его. Это был один из самых красивых парков во всей Австро-Венгрии того времени. Первоначально парк занимал более 100 гектаров, сегодня сохранилось только 17. Таким образом, первоначальное поместье было действительно очень роскошным для того времени. Семья Бруншвик просто перенесла в Долна-Крупу тот уровень роскоши, к которому они привыкли в Вене. Уровень, существовавший при императорском дворе в то время.
0: Собственно говоря, нынешний облик замок приобрел именно тогда, во время реконструкции с 1813 по 1821 год. То есть и ныне он выглядит так, как 200 лет назад. Но как удалось сохранить здание в таком виде, несмотря на войны и революции?
2: Это счастье. Это здание сохранилось, потому что в период после 1945 года, когда здесь проходила линия фронта, усадьба была разграблена немцами, а затем и большая часть парка, а также здания вокруг театра были национализированы, снесены или переоборудованы в частные дома. Парк фактически превратился в поля, поэтому он стал намного меньше. Мы рады, что у нас есть то, что есть, и это своего рода чудо. После войны здесь сначала располагалась политическая школа марксизма, а затем на протяжении многих лет психиатрическая больница, что тоже не способствовало улучшению ситуации. Только в 70-е годы было решено, что усадьба замком и парком перейдет в ведение музыкального фонда и станет местом расположения ассоциации словацких композиторов. В то время замок подвергся реконструкции, и таким образом удалось как-то компенсировать годы ветхости, которые были до этого.
0: Почему именно Долна Крупа и здешний замок были выбраны для размещения резиденции Ассоциации словацких композиторов? А все благодаря имени Людвига ван Бетховена. Бруншвик пригласил его в свое имение.
1: Он жил на цесарском дворе во Вене, так там травили вечину тогда рока.
2: Он жил при императорском дворе в Вене. Семья проводила там большую часть года. У Йозефа Бруншвика, помимо сыновей, было две дочери, Тереза и Йозефина. В то время было принято, что дочери знати посвящали себя игре на музыкальных инструментах. Эти две дочери обучались игре на фортепиано. Людвиг ван Бетховен был лучшим музыкантом Вены того времени, а Йозеф Бруншвик мог себе позволить такого прекрасного музыканта для своих дочерей. Однако Бетховен был не только их учителем, он фактически стал другом семьи Брауншвейгов. Композитор посвятил им множество своих сочинений и даже сопровождал семейство, когда они уезжали куда-либо на длительное время, чтобы девушки не пропускали занятия на фортепиано, а также для того, чтобы им не было скучно. Одним из мест, куда Бетховен якобы ездил с ними, была и Долна Крупа. Существуют различные семейные легенды о том, что именно здесь, например, он написал «Лунную сонату» и что он работал здесь несколько летних сезонов, когда Брауншвейги приезжали сюда из Вены на летние каникулы.
0: Это относится к периоду с 1801 по 1806 год. Так это или нет, но при замке имеется домик Людвига ван Бетховена.
1: Удалости, спойные с Людвигом ван Бетховеном, припомина экспозиция музейна.
2: События, связанные с Людвигом ван Бетховеном, увековечены в музейной экспозиции, расположенной в садовом домике рядом с замком, где, как говорят, жил композитор. Это был в основном дом садовника, но, согласно легендам, там также размещались посетители, приезжавшие в усадьбу. И одним из таких посетителей был Людвиг ван Бетховен. Согласно семейным легендам, он не мог жить в главном здании, потому что Бетховен не был дворянином. Поэтому его размещали, несмотря на то, что он был выдающимся музыкантом и композитором, за пределами замка.
0: Впрочем, замок в Долнокрупе видел и других великих личностей прошлого.
1: Ходило сам много знаменитых, významных особенностей.
2: Здесь бывали многие известные личности, например, Ромен Ролан, получивший Нобелевскую премию по литературе. Он занялся написанием биографий известных музыкантов, в том числе Бетховена. В начале 20-х годов прошлого века Ролан провел в Долнокрупе несколько дней в гостях у графини Марии Генриетты Хотековой и изучал материалы о Людвиге ван Бетховене в семейном архиве. Затем, когда усадьба стала резиденцией для словацких композиторов, сюда, конечно же, приезжали все известные представители словацкой музыки того времени. Евген Сухонь, Ян Цикер, Илья Зеленко, а также различные иностранные музыканты. Таким образом, музыкальные традиции здесь очень сильны.

0: Помимо музыкальной традиции, история замка также связана с цветами, а именно с розами графини Марии Генриеты Хотыковой, последней знатной жительницей этого поместья.
1: Та са преславила праве тим, же в Долней Крупе заложила одно из največих европейских розарий.
2: Она прославилась тем, что основала в Долной Крупе один из крупнейших европейских розариев, то есть садов, где выращивали розы. Она действительно питала огромную страсть к этим цветам. Это было не просто обычное садоводство. Графиня положила начало масштабному выращиванию роз и, как говорят, выращивала здесь около 6000 сортов. Она торговала ими, экспортировала по всей Европе, даже вывела собственные сорта и была в то время великим специалистом по защите роз. Ведь тогда нельзя было просто пойти в магазин и купить какое-то средство. Розы нужно было защищать другими способами, особенно в тех неблагоприятных климатических условиях, отличных от нынешних. И графиня Мария Генриетта Хотыкова действительно была в этом большим экспертом.
0: К сожалению, от первоначального розария Марии Генриетты Хотыковой ничего не осталось. Вся земля под ним, как и парк, была национализирована и разделена после 1945 года. А простым людям после войны было явно не до роз. Однако сегодня вы все-таки увидите множество роз как на территории, принадлежащей замку, так и по всему селу Долна Крупа. Традиция не умерла.
1: Те поводные розария не экзистуют.
2: Оригинальные розарии не сохранились, но те розы, те сорта, которые графиня вывела и вырастила, вернулись сюда окольными путями через Германию, где их сохранили немецкие розоводы. Сегодня вся Долна Крупа чтит эту традицию. Здесь действительно очень много роз, конечно же, они растут и на территории усадьбы и парка. У нас есть небольшой научный розарий, который предназначен для сохранения редких сортов роз из различных старых исчезнувших садов, дендрариев и тому подобного. Рядом также находится большой розарий, который привлекает посетителей действительно огромным количеством роз, поэтому если кто-то интересуется розами, то он, безусловно, не сможет проехать мимо Долна Крупы.
0: В общем, милости просим. И розарий, и весь парк, и сам замок с музеем музыкальных инструментов определенно заслуживают внимания.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Траши принял чрезвычайного и полномочного посла государства Катар Словацкой Республики Ясима Якоба Аль-Хамади. Основными темами встречи стали дальнейшее развитие словацко-катарских отношений, инвестиционное сотрудничество, запланированные визиты на высоком политическом уровне и текущая ситуация на Ближнем Востоке. Раши подчеркнул дружественные отношения между Словацкой Республикой и государством Катар. Одновременно он указал на возможности дальнейшего углубления взаимных контактов. Партнеры уделили особое внимание инвестиционному сотрудничеству. Рихард Раши отметил потенциал инвестиций катарских компаний в Словакию и возможности, которые словацкая экономическая среда предлагает иностранным инвесторам. Сегодня парламент продолжает обсуждение государственного бюджета на следующий год. Министр финансов Владислав Каменицкий уверен, что его предложение пройдет в Национальном совете. По его словам, проект, представленный правительством, это бюджет полный позитивных новостей, социальной гармонии и одновременно компромиссов внутриправительственной коалиции. Однако уже внесена первая поправка, она должна касаться повышения заработной платы в государственном управлении. Оппозиция назвала это подкупом избирателей перед выборами. Словакия станет 100% владельцем словацкой компании по атомной энергетике ЕС, которая должна построить новую АЭС в Ясловске-Богунице. Контракт на покупку 49% акций ЕС у чешской энергетической группы ЧЕС был торжественно подписан генеральными директорами компании по атомной энергетике и выводу из эксплуатации ЯВЕС и ЧЕС в среду в Братиславе. По предложению премьер-министра Роберта Фицо, правительство 30 сентября приняло решение о том, что ЯВЕС приобретет 49% акций ЕС за 189,5 миллионов евро. Оппозиция критикует данное решение, а также указывает на другие запланированные расходы, связанные со строительством новой атомной электростанции. Сниженная на 50% стоимость проезда во втором классе поездов в категории социально значимых перевозок сохранится в ноябре и, возможно, в декабре. Об этом объявил премьер-министр Роберт Фицо после рабочей встречи с представителями Министерства транспорта, на которой обсуждались льготные тарифы на железных дорогах. По словам Фицо, решение правительства временно снизить железнодорожные тарифы вдвое с 1 октября по-прежнему имеет важное значение, о чем свидетельствует возросший интерес пассажиров после введения этой меры. В среду 7 октября в Медзилапорце состоялась символическая церемония закладки первого камня в строительство завода по производству строительной химии «Пенетрон», ознаменовавшая официальное начало строительства. По словам представителей компании, это будет первый производственный завод этого американского бренда в Европе. На первом этапе на заводе будет работать от 50 до 60 человек, а затем количество рабочих мест постепенно увеличится до 120. Производство будет ориентировано как на словацкий, так и на европейский рынки. Национальный совет Словацкой Республики утвердил реформу лекарственной политики. Ее инициатором выступило Министерство здравоохранения. Поправка к закону о сфере применения и условиях возмещения стоимости лекарственных средств, медицинских изделий и диетических продуктов направлена на расширение доступности инновационных лекарственных препаратов на словацком рынке и улучшение доступа пациентов к лечению. Будут также скорректированы условия возмещения расходов на лекарства, не покрываемые государственной системой медицинского страхования. Кроме того, планируется ввести меры по сокращению незаконного реэкспорта лекарственных средств. Словацкая велосипедистка Виктория Хладонева добавила в свою копилку еще одну ценную медаль на чемпионате Европы в Словении. Она завоевала бронзу в индивидуальной гонке на время среди женщин до 23 лет, отстав от победительницы голландки Нинки Винке на 42 секунды. Это уже вторая медаль на чемпионате Европы в этом году для 20-летней спортсменки. Она также заняла третье место в гонке с массовым стартом в минувшую пятницу.
0: Тема дня.
1: Словацкие школьники добились выдающихся успехов на 17 международных предметных олимпиадах и конкурсах в 2025-26 учебном году. Они завоевали 6 золотых, 20 серебряных и 25 бронзовых медалей, а также 2 почетные грамоты. Наши учащиеся преуспели в математике, физике, химии, информатике, биологии, географии, иностранных языках, а также в новых областях, таких как искусственный интеллект или исследовательские проекты молодых ученых. Об этом сообщили в Департаменте коммуникации и маркетинга Министерства образования, исследований и развития по делам молодежи Словацкой Республики. В Словакии есть молодые люди, которые благодаря своему таланту и знаниям могут добиться успеха в мире. Их результаты показывают, насколько важно распознавать таланты на ранних этапах и создавать условия для их развития. Я благодарю учащихся за прекрасное представление Словакии, а также их учителей, школы и экспертов за поддержку и время, которое они им уделяют, сказал министр образования Томаш Друкер. Словацкие школьники завоевали медали на самых важных мировых и европейских соревнованиях, включая Международную математическую олимпиаду, Международную физическую олимпиаду, Международную химическую олимпиаду, Международную олимпиаду по информатике, Международную биологическую олимпиаду и Олимпиаду по искусственному интеллекту. Среди наиболее успешных представителей – Рихард Дудек из гимназии имени Паулини Тота в Мартине, завоевавший золотую, серебряную и бронзовую медали на четырех международных соревнованиях. Мариан Коваль из гимназии на Грёслинговой в Братиславе получил 3 медали по физике, математике и информатике. Национальный институт образования и молодежи организует общенациональные этапы предметных олимпиад и конкурсов. В сотрудничестве с экспертными комитетами он обеспечивает их профессиональную подготовку, тренировочные сборы и поездки словацких представителей на международные мероприятия. Таким образом, молодые люди получают возможность развивать свои навыки, встречаться с такими же мотивированными сверстниками, сотрудничать с экспертами и готовиться к представлению Словакии. Предметные олимпиады, конечно, также являются соревнованием, возможностью проверить свои навыки и знания и преодолеть себя. Но они также представляют собой систему неформального образования, которая помогает выявлять и развивать талантливую молодежь, сказал директор отдела поддержки неформального образования Мартин Довичак. Несколько школ также имели значительное представительство на международных соревнованиях. 9 учеников представляли гимназию Грёслингова 18 в Братиславе, 8 – объединенную школу Новоградска 3 в Братиславе и по 5 учеников из школы для одаренных детей и гимназии Теплицка 17 в Братиславе, а также гимназия Поштова 9 в Кошице. Успехи наших представителей доказывают, что Словакия обладает огромным интеллектуальным потенциалом. Предметные олимпиады – это способ выявить таланты, развить их и создать условия для того, чтобы молодые люди могли в полной мере раскрыть свои способности. Каждая медаль – результат усилий ученика, учителя, школы и всей системы поддержки талантов, отметил Роман Лиготский, руководитель отдела поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи Национального института образования и молодежи. Данный институт также разрабатывает системную поддержку одаренных детей в рамках национального проекта «Примус» – поддержка развития интеллекта молодежи и ее универсальных способностей. Его цель – улучшить выявление и развитие талантов и помочь школам создать условия, в которых дети и молодежь смогут раскрыть свой потенциал независимо от региона или социального происхождения. Уважаемые слушатели, в эфире Международное радио Словакии. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о том, что вы услышите в следующие минуты. Вначале мы познакомим вас с осенним прогнозом Национального банка Словакии в отношении развития экономики в нашей стране, который представили гувернеры и главный экономист НБС. В следующем сюжете мы пригласим вас в замок в Долнокрупе, стены которого помнят Бетховена и других великих людей прошлого. Вот такой будет наша программа, друзья. Надеюсь, она вас заинтересовала. Приятного вам прослушивания.
0: Экономический курьер.
1: Словацкая экономика демонстрирует несколько лучшие показатели, чем ожидалось. Национальный банк Словакии улучшил свой прогноз экономического роста Словакии на этот год на 0,8%, а также прогнозирует снижение инфляции до 3,6%. В июне банк ожидал экономического роста на уровне 0,5% и инфляции на уровне 4%. Это следует из текущего осеннего прогноза, представленного гувернером Нацбанка Словакии Петером Кажимиром и главным экономистом Центрального банка Михалом Хорватом. По словам Кажимира, в последнем прогнозе Национального банка содержатся две хорошие новости.
2: Во-первых, мы улучшаем прогноз роста словацкой экономики на этот год. А во-вторых, хорошая новость заключается в том, что мы не ухудшаем наш прогноз роста на следующие два года.
1: Ожидается, что в следующем году экономика вырастет на 1,9%, а в 2028 году на 2,7%, что почти совпадает с прогнозом банка, сделанным в июне.
3: Словенская экономика развивается о нечто лучше, чем мы ожидали.
2: Таким образом, словацкая экономика развивается несколько лучше, чем мы ожидали летом, но она остается уязвимой и чувствительной к событиям как в мире, так и внутри страны. Домохозяйства продолжают тратить, компании инвестируют больше, а внешний спрос на словацкую продукцию также развивается более благоприятно. Стоит отметить и государственное потребление, которое развивается лучше, чем мы ожидали. Благодаря этому мы повышаем прогноз экономического роста на этот год до 0,8%. Это, безусловно, позитивная новость.
1: По словам управляющего Нацбанком, обнадеживающие тенденции наблюдаются и на словацком рынке труда, который по-прежнему очень устойчив. Занятость стабилизировалась, а заработная плата растет быстрее, чем ожидалось. Для домохозяйств также важно, что более низкая инфляция поддерживает покупательную способность населения.
3: В этом году цены вывиваются приязнивейшие, главное, кволи ценам потравин.
2: В этом году цены развиваются более благоприятно, в основном благодаря ценам на продукты питания, которые этому способствуют. Но перспективы на ближайшие несколько лет несколько сложнее. Мы ожидаем, что инфляция в ближайшие два года составит от 3 до 4%. То есть в этом году она снизится, а в следующие два года немного повысится. Очень многое, действительно очень многое, будет зависеть от динамики цен на энергоносители. Это просто ключевой фактор, а также от цен на продукты питания, которые в последние месяцы неожиданно для Европы демонстрируют тенденцию к снижению. Изменение климата также сыграет свою роль, как и очень нестабильная геополитическая ситуация. Более высокие цены на энергоносители постепенно отражаются на всей экономике, сначала на издержках компаний, а затем и на ценах на товары и услуги.
1: Поэтому, по мнению Кожемира, необходимо сохранять осторожность. Вторая причина – высокая неопределенность в мировой экономике.
2: События на Ближнем Востоке остаются действительно значительным источником риска для цен на энергоносители и, следовательно, для инфляции внутри страны по всей Европе. Поэтому мы по-прежнему воспринимаем риски для экономического роста как скорее нисходящие, а для инфляции как восходящие. Так что, в принципе, здесь ничего не изменилось. Несмотря на несколько лучшее экономическое развитие, по-прежнему важно продолжать предпринимать шаги, которые укрепляют устойчивость словацкой экономики и создают пространство для ее долгосрочного роста. Поэтому главный посыл нашего осеннего прогноза прост. Экономика более устойчива, чем мы ожидали. Однако риски не исчезли. Они по-прежнему с нами. Поддержка конкурентоспособности, производительности и инвестиций будет еще более важна.
1: Главный экономист Нацбанка Словакии Михал Хорват отметил, что объем инвестиций в государственном секторе превосходит ожидания НБС. Прошлый год был успешным с точки зрения инвестиций благодаря средствам из плана обновления, что имеет продолжение в этом году. К этому добавляется год выборов в органы местного самоуправления, когда ведется больше строительных и ремонтных работ. Причем дело не только в инвестициях.
2: Правительство также тратит в целом удивительно большие суммы на заработную плату, товары и услуги, поэтому государственные расходы неоднократно превосходят наши ожидания. Это также одна из причин, почему рост, наконец, немного укрепился, что помогает экономике. С другой стороны, это одна из главных причин, почему дефицит государственных финансов в Словакии не так уж сильно сокращается. В прогнозе мы также ожидаем, что без дополнительных мер дефицит останется на уровне около 4,5%.
1: А если точнее, то в настоящее время Нацбанк прогнозирует, что дефицит составит 4,4% валового внутреннего продукта в этом году, увеличится до 4,7% в следующем году и снизится до 4,1% ВВП в 2028 году.
2: Даже если мы отменим различные временные поддержки, будь то помощь в энергетическом секторе, помощь Украине или циклические факторы, долгосрочный дефицит все равно составит около 6 миллиардов евро. Нам придется как-то решать эту проблему в будущем. Траектория роста долга выглядит крайне неблагоприятной. И для того, чтобы наша экономика была лучше подготовлена к будущим вызовам, нам необходимо повысить устойчивость и в этой области.
1: По прогнозам Центрального банка, к 2028 году государственный долг вырастет до 64,3% ВВП, что несколько лучше, чем в июньском прогнозе.

0: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. У микрофона Алена Ганева. В следующей части нашей программы мы расскажем вам о месте, куда непременно стоит заглянуть во время путешествия по Словакии.
1: С нами по Словакии.

0: Сегодня, друзья, мы вновь приглашаем вас в село Долна Крупа, которое расположено недалеко от словацкой столицы, севернее от Трнавы. Путь туда на автомобиле займет меньше часа. Этот населенный пункт привлекает посетителей со всей Словакии и из-за рубежа своим классицистическим замком с великолепным английским парком. Мы рассказывали о расположенном здесь музыкальном музее, но сам замок достоин того, чтобы рассказать о нем подробнее. Слово управляющему замком Томашу Волчаку.
1: Tento kaštiel začal vznikať zhruba v polovici 18. storočia.
2: Строительство замка началось примерно в середине 18 века для дворянского семейства Бруншвиков, которое приобрело обширные владения в Долна-Крупе и нуждалось в здании, которое служило бы своего рода резиденцией для всех их экономических и коммерческих интересов, окружающих поместья. Строился замок в несколько этапов. Первоначально он был выполнен в стиле барокко. От того барочного периода сохранилась прекрасная фресковая комната в центре имения, которая является главной достопримечательностью и сегодня используется для концертов. Богатая роспись выполнена в стиле настоящей фресковой живописи. Всегда наносилась только часть штукатурного слоя, на свежую штукатурку сразу наносился рисунок, благодаря чему цвета были ярче, и роспись дольше сохранялась, так как краска впитывалась в штукатурку.
0: Но затем владельцем имения стал Йозеф Бруншвик, действительно важная фигура и не только в масштабах Долна-Крупы.
1: Он začal pôvodne ako taký bežný župný úradník, ale vypracoval sa až na cisársky dvor vo Viedni.
2: Он начинал как обычный уездный чиновник, но постепенно продвинулся до императорского двора в Вене, где занимал должность экономического советника, что примерно соответствовало должности современного министра финансов. Владелец имения, уроженец Долна Крупы, служил министром финансов при Марии Терезии и Иосифе II, что, конечно же, принесло ему большой социальный престиж и финансовые ресурсы, которые он решил направить на развитие старинного родового имения в Долна Крупы. Бруншвик решил перестроить особняк в стиле барокко в духе современного классицизма того времени. В то время особняк также был расширен и надстроен. По обеим сторонам особняка были пристроены два больших портика, напоминающие римские храмы с колоннами.
0: Это был не просто замок. В нем также располагались собственный дворянский театр, семейный музей, библиотека, художественная галерея и множество хозяйственных построек. А еще был разбит парк.
1: На tento park si zavolal Jozef Brunswick špičkového záhradného architekta.
2: Для создания этого парка Йозеф Брунсвик пригласил ведущего ландшафтного архитектора с территории современной Бельгии, Христиана Генриха Небиена, который и спроектировал его. Это был один из самых красивых парков во всей Австро-Венгрии того времени. Первоначально парк занимал более 100 гектаров, сегодня сохранилось только 17. Таким образом, первоначальное поместье было действительно очень роскошным для того времени. Семья Бруншвик просто перенесла в Долна-Крупу тот уровень роскоши, к которому они привыкли в Вене. Уровень, существовавший при императорском дворе в то время.
0: Собственно говоря, нынешний облик замок приобрел именно тогда, во время реконструкции с 1813 по 1821 год. То есть и ныне он выглядит так, как 200 лет назад. Но как удалось сохранить здание в таком виде, несмотря на войны и революции?
2: Это счастье. Это здание сохранилось, потому что в период после 1945 года, когда здесь проходила линия фронта, усадьба была разграблена немцами, а затем и большая часть парка, а также здания вокруг театра были национализированы, снесены или переоборудованы в частные дома. Парк фактически превратился в поля, поэтому он стал намного меньше. Мы рады, что у нас есть то, что есть, и это своего рода чудо. После войны здесь сначала располагалась политическая школа марксизма, а затем на протяжении многих лет психиатрическая больница, что тоже не способствовало улучшению ситуации. Только в 70-е годы было решено, что усадьба замком и парком перейдет в ведение музыкального фонда и станет местом расположения ассоциации словацких композиторов. В то время замок подвергся реконструкции, и таким образом удалось как-то компенсировать годы ветхости, которые были до этого.
0: Почему именно Долна Крупа и здешний замок были выбраны для размещения резиденции Ассоциации словацких композиторов? А все благодаря имени Людвига ван Бетховена. Бруншвик пригласил его в свое имение.
2: Он жил при императорском дворе в Вене. Семья проводила там большую часть года. У Йозефа Бруншвика, помимо сыновей, было две дочери, Тереза и Йозефина. В то время было принято, что дочери знати посвящали себя игре на музыкальных инструментах. Эти две дочери обучались игре на фортепиано. Людвиг ван Бетховен был лучшим музыкантом Вены того времени, а Йозеф Бруншвик мог себе позволить такого прекрасного музыканта для своих дочерей. Однако Бетховен был не только их учителем, он фактически стал другом семьи. семьи Брауншвейгов. Композитор посвятил им множество своих сочинений и даже сопровождал семейство, когда они уезжали куда-либо на длительное время, чтобы девушки не пропускали занятия на фортепиано, а также для того, чтобы им не было скучно. Одним из мест, куда Бетховен якобы ездил с ними, была и Долна Крупа. Существуют различные семейные легенды о том, что именно здесь, например, он написал «Лунную сонату» и что он работал здесь несколько летних сезонов, когда Брауншвейги приезжали сюда из Вены на летние каникулы.
0: Это относится к периоду с 1801 по 1806 год. Так это или нет, но при замке имеется домик Людвига ван Бетховена.
1: Удалости, спойные с Людвигом ван Бетховеном, припомина экспозиция музейная.
2: События, связанные с Людвигом ван Бетховеном, увековечены в музейной экспозиции, расположенной в садовом домике рядом с замком, где, как говорят, жил композитор. Это был в основном дом садовника, но, согласно легендам, там также размещались посетители, приезжавшие в усадьбу. И одним из таких посетителей был Людвиг ван Бетховен. Согласно семейным легендам, он не мог жить в главном здании, потому что Бетховен не был дворянином. Поэтому его размещали, несмотря на то, что он был выдающимся музыкантом и композитором, за пределами замка.
0: Впрочем, замок в Долнокрупе видел и других великих личностей прошлого.
1: Ходило сам много знаменитых, významных особенностей.
2: Здесь бывали многие известные личности, например, Ромен Ролан, получивший Нобелевскую премию по литературе. Он занялся написанием биографий известных музыкантов, в том числе Бетховена. В начале 20-х годов прошлого века Ролан провел в Долнокрупе несколько дней в гостях у графини Марии Генриетты Хотековой и изучал материалы о Людвиге ван Бетховене в семейном архиве. Затем, когда усадьба стала резиденцией для словацких композиторов, сюда, конечно же, приезжали все известные представители словацкой музыки того времени – Евген Сухонь, Ян Цикер, Илья Зеленко, а также различные иностранные музыканты. Таким образом, музыкальные традиции здесь очень сильны.

0: Помимо музыкальной традиции, история замка также связана с цветами, а именно с розами графини Марии Генриеты Хотыковой, последней знатной жительницей этого поместья.
1: Та са преславила праве тим, же в Долней Крупе заложила одно из наивечих европейских розарий.
2: Она прославилась тем, что основала в Долной Крупе один из крупнейших европейских розариев, то есть садов, где выращивали розы. Она действительно питала огромную страсть к этим цветам. Это было не просто обычное садоводство. Графиня положила начало масштабному выращиванию роз и, как говорят, выращивала здесь около 6000 сортов. Она торговала ими, экспортировала по всей Европе, даже вывела собственные сорта и была в то время великим специалистом по защите роз. Ведь тогда нельзя было просто пойти в магазин и купить какое-то средство. Розы нужно было защищать другими способами, особенно в тех неблагоприятных климатических условиях, отличных от нынешних. И графиня Мария Генриетта Хотыкова действительно была в этом большим экспертом.
0: К сожалению, от первоначального розария Марии Генриетты Хотыковой ничего не осталось. Вся земля под ним, как и парк, была национализирована и разделена после 1945 года. А простым людям после войны было явно не до роз. Однако сегодня вы все-таки увидите множество роз как на территории, принадлежащей замку, так и по всему селу Долна Крупа. Традиция не умерла.
1: Те поводные розария не экзистую.
2: Оригинальные розарии не сохранились, но те розы, те сорта, которые графиня вывела и вырастила, вернулись сюда окольными путями через Германию, где их сохранили немецкие розоводы. Сегодня вся Долна Крупа чтит эту традицию. Здесь действительно очень много роз, конечно же, они растут и на территории усадьбы и парка. У нас есть небольшой научный розарий, который предназначен для сохранения редких сортов роз из различных старых исчезнувших садов, дендрариев и тому подобного. Рядом также находится большой розарий, который привлекает посетителей действительно огромным количеством роз, поэтому если кто-то интересуется розами, то он, безусловно, не сможет проехать мимо Долна Крупы.
0: В общем, милости просим. И розарий, и весь парк, и сам замок с музеем музыкальных инструментов определенно заслуживают внимания. Ну что ж, друзья, наше время в эфире закончилось. Мы прощаемся с вами и надеемся на то, что и завтра вы вновь настроитесь на волну Международного радио Словакии. С вами прощаются Алена Ганева и Абдул Арут. Всем мира и добра. Услышимся.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Траши принял чрезвычайного и полномочного посла государства Катар Словацкой Республики Ясима Якуба Аль-Хамади. Основными темами встречи стали дальнейшее развитие словацко-катарских отношений, инвестиционное сотрудничество, запланированные визиты на высоком политическом уровне и текущая ситуация на Ближнем Востоке. Раши подчеркнул дружественные отношения между Словацкой Республикой и государством Катар. Одновременно он указал на возможности дальнейшего углубления взаимных контактов. Партнеры уделили особое внимание инвестиционному сотрудничеству. Рихард Раши отметил потенциал инвестиций катарских компаний в Словакию и возможности, которые словацкая экономическая среда предлагает иностранным инвесторам. Сегодня парламент продолжает обсуждение государственного бюджета на следующий год. Министр финансов Владислав Каменицкий уверен, что его предложение пройдет в Национальном совете. По его словам, проект, представленный правительством, это бюджет полный позитивных новостей, социальной гармонии и одновременно компромиссов внутри правительственной коалиции. Однако уже внесена первая поправка, она должна касаться повышения заработной платы в государственном управлении. Оппозиция назвала это подкупом избирателей перед выборами. Словакия станет 100% владельцем словацкой компании по атомной энергетике ЕС, которая должна построить новую АЭС в Ясловской Богунице. Контракт на покупку 49% акций ЕС у чешской энергетической группы ЧЕС был торжественно подписан генеральными директорами компании по атомной энергетике и выводу из эксплуатации ЯВЕС и ЧЕС в среду в Братиславе. По предложению премьер-министра Роберта Фицо, правительство 30 сентября приняло решение о том, что ЯВЕС приобретет 49% акций ЕС за 189,5 миллионов евро. Оппозиция критикует данное решение, а также указывает на другие запланированные расходы, связанные со строительством новой атомной электростанции. Сниженная на 50% стоимость проезда во втором классе поездов в категории социально значимых перевозок сохранится в ноябре и, возможно, в декабре. Об этом объявил премьер-министр Роберт Фицо после рабочей встречи с представителями Министерства транспорта, на которой обсуждались льготные тарифы на железных дорогах. По словам Фицо, решение правительства временно снизить железнодорожные тарифы вдвое с 1 октября по-прежнему имеет важное значение, о чем свидетельствует возросший интерес пассажиров после введения этой меры. В среду 7 октября в Медзилапорце состоялась символическая церемония закладки первого камня в строительство завода по производству строительной химии «Пенетрон», ознаменовавшая официальное начало строительства. По словам представителей компании, это будет первый производственный завод этого американского бренда в Европе. На первом этапе на заводе будет работать от 50 до 60 человек, а затем количество рабочих мест постепенно увеличится до 120. Производство будет ориентировано как на словацкий, так и на европейский рынки. Национальный совет Словацкой Республики утвердил реформу лекарственной политики. Ее инициатором выступило Министерство здравоохранения. Поправка к закону о сфере применения и условиях возмещения стоимости лекарственных средств, медицинских изделий и диетических продуктов направлена на расширение доступности инновационных лекарственных препаратов на словацком рынке и улучшение доступа пациентов к лечению. Будут также скорректированы условия возмещения расходов на лекарства, не покрываемые государственной системой медицинского страхования. Кроме того, планируется ввести меры по сокращению незаконного реэкспорта лекарственных средств. Словацкая велосипедистка Виктория Хладонева добавила в свою копилку еще одну ценную медаль на чемпионате Европы в Словении. Она завоевала бронзу в индивидуальной гонке на время среди женщин до 23 лет, отстав от победительницы голландки Нинки Винке на 42 секунды. Это уже вторая медаль на чемпионате Европы в этом году для 20-летней спортсменки. Она также заняла третье место в гонке с массовым стартом в минувшую пятницу.
0: Тема дня.
1: Словацкие школьники добились выдающихся успехов на 17 международных предметных олимпиадах и конкурсах в 2025-26 учебном году. Они завоевали 6 золотых, 20 серебряных и 25 бронзовых медалей, а также 2 почетные грамоты. Наши учащиеся преуспели в математике, физике, химии, информатике, биологии, географии, иностранных языках, а также в новых областях, таких как искусственный интеллект или исследовательские проекты молодых ученых. Об этом сообщили в Департаменте коммуникации и маркетинга Министерства образования, исследований и развития по делам молодежи Словацкой Республики. В Словакии есть молодые люди, которые благодаря своему таланту и знаниям могут добиться успеха в мире. Их результаты показывают, насколько важно распознавать таланты на ранних этапах и создавать условия для их развития. Я благодарю учащихся за прекрасное представление Словакии, а также их учителей, и школы, и экспертов за поддержку и время, которое они им уделяют, сказал министр образования Томаш Друкер. Словацкие школьники завоевали медали на самых важных мировых и европейских соревнованиях, включая Международную математическую олимпиаду, Международную физическую олимпиаду, Международную химическую олимпиаду, Международную олимпиаду по информатике, Международную биологическую олимпиаду и Олимпиаду по искусственному интеллекту. Среди наиболее успешных представителей – Рихард Дудек из гимназии имени Паулини Тота в Мартине, завоевавший золотую, серебряную и бронзовую медали на 4 международных соревнованиях. Мариан Коваль из гимназии на Грёслинговой в Братиславе получил 3 медали по физике, математике и информатике. Национальный институт образования и молодежи организует общенациональные этапы предметных олимпиад и конкурсов. В сотрудничестве с экспертными комитетами он обеспечивает их профессиональную подготовку, тренировочные сборы и поездки словацких представителей на международные мероприятия. Таким образом, молодые люди получают возможность развивать свои навыки, встречаться с такими же мотивированными сверстниками, сотрудничать с экспертами, готовиться к представлению Словакии. Предметные олимпиады, конечно, также являются соревнованием, возможностью проверить свои навыки и знания и преодолеть себя. Но они также представляют собой систему неформального образования, которая помогает выявлять и развивать талантливую молодежь, сказал директор отдела поддержки неформального образования Мартин Довичак. Несколько школ также имели значительное представительство на международных соревнованиях. 9 учеников представляли гимназию Грёслингова 18 в Братиславе, 8 – объединенную школу Новоградска 3 в Братиславе и по 5 учеников из школы для одаренных детей и гимназии Теплицка 17 в Братиславе, а также гимназия Поштова 9 в Кошице. Успехи наших представителей доказывают, что Словакия обладает огромным интеллектуальным потенциалом. Предметные олимпиады – это способ выявить таланты, развить их и создать условия для того, чтобы молодые люди могли в полной мере раскрыть свои способности. Каждая медаль – результат усилий ученика, учителя, школы и всей системы поддержки талантов, отметил Роман Лиготский, руководитель отдела поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи Национального института образования молодежи. Данный институт также разрабатывает системную поддержку одаренных детей в рамках национального проекта «Примус» – поддержка развития интеллекта молодежи и ее универсальных способностей. Его цель – улучшить выявление и развитие талантов и помочь школам создать условия, в которых дети и молодежь смогут раскрыть свой потенциал независимо от региона или социального происхождения. Уважаемые слушатели, в эфире Международное радио Словакии. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о том, что вы услышите в следующие минуты. Вначале мы познакомим вас с осенним прогнозом Национального банка Словакии в отношении развития экономики в нашей стране, который представили гувернеры и главный экономист НБС. В следующем сюжете мы пригласим вас в замок в Долнокрупе, стены которого помнят Бетховена и других великих людей прошлого. Вот такой будет наша программа, друзья. Надеюсь, она вас заинтересовала. Приятного вам прослушивания.
0: Экономический курьер.
1: Словацкая экономика демонстрирует несколько лучшие показатели, чем ожидалось. Национальный банк Словакии улучшил свой прогноз экономического роста Словакии на этот год на 0,8%, а также прогнозирует снижение инфляции до 3,6%. В июне банк ожидал экономического роста на уровне 0,5% и инфляции на уровне 4%. Это следует из текущего осеннего прогноза, представленного гувернером Нацбанка Словакии Петером Кажимиром и главным экономистом Центрального банка Михалом Хорватом. По словам Кажимира, в последнем прогнозе Национального банка содержатся две хорошие новости.
2: Во-первых, мы улучшаем прогноз роста словацкой экономики на этот год. А во-вторых, хорошая новость заключается в том, что мы не ухудшаем наш прогноз роста на следующие два года.
1: Ожидается, что в следующем году экономика вырастет на 1,9%, а в 2028 году на 2,7%, что почти совпадает с прогнозом банка, сделанным в июне.
3: Словенская экономика вывивает о нечто лучше, чем мы ожидали.
2: Таким образом, словацкая экономика развивается несколько лучше, чем мы ожидали летом. Но она остается уязвимой и чувствительной к событиям как в мире, так и внутри страны. Домохозяйства продолжают тратить, компании инвестируют больше, а внешний спрос на словацкую продукцию также развивается более благоприятно. Стоит отметить и государственное потребление, которое развивается лучше, чем мы ожидали. Благодаря этому мы повышаем прогноз экономического роста на этот год до 0,8%. Это, безусловно, позитивная новость.
1: По словам управляющего Нацбанком, обнадеживающие тенденции наблюдаются и на словацком рынке труда, который по-прежнему очень устойчив. Занятость стабилизировалась, а заработная плата растет быстрее, чем ожидалось. Для домохозяйств также важно, что более низкая инфляция поддерживает покупательную способность населения.
3: В этом году цены вывиваются приязнивейшие, главное, кволи ценам потравин.
2: В этом году цены развиваются более благоприятно, в основном благодаря ценам на продукты питания, которые этому способствуют. Но перспективы на ближайшие несколько лет несколько сложнее. Мы ожидаем, что инфляция в ближайшие два года составит от 3 до 4%. То есть в этом году она снизится, а в следующие два года немного повысится. Очень многое, действительно очень многое, будет зависеть от динамики цен на энергоносители. Это просто ключевой фактор, а также от цен на продукты питания, которые в последние месяцы неожиданно для Европы демонстрируют тенденцию к снижению. Изменение климата также сыграет свою роль, как и очень нестабильная геополитическая ситуация. Более высокие цены на энергоносители постепенно отражаются на всей экономике, сначала на издержках компаний, а затем и на ценах на товары и услуги.
1: Поэтому, по мнению Кожемира, необходимо сохранять осторожность. Вторая причина – высокая неопределенность в мировой экономике.
2: События на Ближнем Востоке остаются действительно значительным источником риска для цен на энергоносители и, следовательно, для инфляции внутри страны по всей Европе. Поэтому мы по-прежнему воспринимаем риски для экономического роста как скорее нисходящие, а для инфляции как восходящие. Так что, в принципе, здесь ничего не изменилось. Несмотря на несколько лучшее экономическое развитие, по-прежнему важно продолжать предпринимать шаги, которые укрепляют устойчивость словацкой экономики и создают пространство для ее долгосрочного роста. Поэтому главный посыл нашего осеннего прогноза прост. Экономика более устойчива, чем мы ожидали. Однако риски не исчезли. Они по-прежнему с нами. Поддержка конкурентоспособности, производительности и инвестиций будет еще более важна.
1: Главный экономист Нацбанка Словакии Михал Хорват отметил, что объем инвестиций в государственном секторе превосходит ожидания НБС. Прошлый год был успешным с точки зрения инвестиций благодаря средствам из плана обновления, что имеет продолжение в этом году. К этому добавляется год выборов в органы местного самоуправления, когда ведется больше строительных и ремонтных работ. Причем дело не только в инвестициях.
2: Правительство также тратит в целом удивительно большие суммы на заработную плату, товары и услуги, поэтому государственные расходы неоднократно превосходят наши ожидания. Это также одна из причин, почему рост, наконец, немного укрепился, что помогает экономике. С другой стороны, это одна из главных причин, почему дефицит государственных финансов в Словакии не так уж сильно сокращается. В прогнозе мы также ожидаем, что без дополнительных мер дефицит останется на уровне около 4,5%.
1: А если точнее, то в настоящее время Нацбанк прогнозирует, что дефицит составит 4,4% валового внутреннего продукта в этом году, увеличится до 4,7% в следующем году и снизится до 4,1% ВВП в 2028 году.
2: Даже если мы отменим различные временные поддержки, будь то помощь в энергетическом секторе, помощь Украине или циклические факторы, долгосрочный дефицит все равно составит около 6 миллиардов евро. Нам придется как-то решать эту проблему в будущем. Траектория роста долга выглядит крайне неблагоприятной. И для того, чтобы наша экономика была лучше подготовлена к будущим вызовам, нам необходимо повысить устойчивость и в этой области.
1: По прогнозам Центрального банка, к 2028 году государственный долг вырастет до 64,3% ВВП, что несколько лучше, чем в июньском прогнозе.

0: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. У микрофона Алена Ганева. В следующей части нашей программы мы расскажем вам о месте, куда непременно стоит заглянуть во время путешествия по Словакии.
1: С нами по Словакии.

0: Сегодня, друзья, мы вновь приглашаем вас в село Долна Крупа, которое расположено недалеко от словацкой столицы, севернее от Трнавы. Путь туда на автомобиле займет меньше часа. Этот населенный пункт привлекает посетителей со всей Словакии и из-за рубежа своим классицистическим замком с великолепным английским парком. Мы рассказывали о расположенном здесь музыкальном музее, но сам замок достоин того, чтобы рассказать о нем подробнее. Слово управляющему замком Томашу Волчаку.
1: Tento kaštiel začal vznikať zhruba v polovici 18. storočia.
2: Строительство замка началось примерно в середине 18 века для дворянского семейства Бруншвиков, которое приобрело обширные владения в Долна-Крупе и нуждалось в здании, которое служило бы своего рода резиденцией для всех их экономических и коммерческих интересов, окружающих поместья. Строился замок в несколько этапов. Первоначально он был выполнен в стиле барокко. От того барочного периода сохранилась прекрасная фресковая комната в центре имения, которая является главной достопримечательностью и сегодня используется для концертов. Богатая роспись выполнена в стиле настоящей фресковой живописи. Всегда наносилась только часть штукатурного слоя, на свежую штукатурку сразу наносился рисунок, благодаря чему цвета были ярче, и роспись дольше сохранялась, так как краска впитывалась в штукатурку.
0: Но затем владельцем имения стал Йозеф Бруншвик. Действительно важная фигура и не только в масштабах Долна-Крупы.
1: Он začal pôvodne ako taký bežný župný úradník, ale vypracoval sa až na cisársky dvor vo Viedni.
2: Он начинал как обычный уездный чиновник, но постепенно продвинулся до императорского двора в Вене, где занимал должность экономического советника, что примерно соответствовало должности современного министра финансов. Владелец имения, уроженец Долна Крупы, служил министром финансов при Марии Терезии и Йосифе II, что, конечно же, принесло ему большой социальный престиж и финансовые ресурсы, которые он решил направить на развитие старинного родового имения в Долна Крупы. Бруншвик решил перестроить особняк в стиле барокко в духе современного классицизма того времени. В то время особняк также был расширен и надстроен. По обеим сторонам особняка были пристроены два больших портика, напоминающие римские храмы с колоннами.
0: Это был не просто замок. В нем также располагались собственный дворянский театр, семейный музей, библиотека, художественная галерея и множество хозяйственных построек. А еще был разбит парк.
1: На tento park si zavolal Jozef Brunswick špičkového záhradného architekta.
2: Для создания этого парка Йозеф Брунсвик пригласил ведущего ландшафтного архитектора с территории современной Бельгии, Христиана Генриха Небиена, который и спроектировал его. Это был один из самых красивых парков во всей Австро-Венгрии того времени. Первоначально парк занимал более 100 гектаров, сегодня сохранилось только 17. Таким образом, первоначальное поместье было действительно очень роскошным для того времени. Семья Бруншвик просто перенесла в Долна-Крупу тот уровень роскоши, к которому они привыкли в Вене. Уровень, существовавший при императорском дворе в то время.
0: Собственно говоря, нынешний облик замок приобрел именно тогда, во время реконструкции с 1813 по 1821 год. То есть и ныне он выглядит так, как 200 лет назад. Но как удалось сохранить здание в таком виде, несмотря на войны и революции?
2: Это счастье. Это здание сохранилось, потому что в период после 1945 года, когда здесь проходила линия фронта, усадьба была разграблена немцами, а затем и большая часть парка, а также здания вокруг театра были национализированы, снесены или переоборудованы в частные дома. Парк фактически превратился в поля, поэтому он стал намного меньше. Мы рады, что у нас есть то, что есть, и это своего рода чудо. После войны здесь сначала располагалась политическая школа марксизма, а затем на протяжении многих лет психиатрическая больница, что тоже не способствовало улучшению ситуации. Только в 70-е годы было решено, что усадьба замком и парком перейдет в ведение музыкального фонда и станет местом расположения ассоциации словацких композиторов. В то время замок подвергся реконструкции, и таким образом удалось как-то компенсировать годы ветхости, которые были до этого.
0: Почему именно Долна Крупа и здешний замок были выбраны для размещения резиденции Ассоциации словацких композиторов? А все благодаря имени Людвига ван Бетховена. Бруншвик пригласил его в свое имение.
2: Он жил при императорском дворе в Вене. Семья проводила там большую часть года. У Йозефа Бруншвика, помимо сыновей, было две дочери, Тереза и Йозефина. В то время было принято, что дочери знати посвящали себя игре на музыкальных инструментах. Эти две дочери обучались игре на фортепиано. Людвиг ван Бетховен был лучшим музыкантом Вены того времени, а Йозеф Бруншвик мог себе позволить такого прекрасного музыканта для своих дочерей. Однако Бетховен был не только их учителем. Он фактически стал другом семьи Бруншвиков. Композитор посвятил им множество своих сочинений и даже сопровождал семейство, когда они уезжали куда-либо на длительное время, чтобы девушки не пропускали занятий на фортепиано, а также для того, чтобы им не было скучно. Одним из мест, куда Бетховен якобы ездил с ними, была и Долна Крупа. Существуют различные семейные легенды о том, что именно здесь, например, он написал «Лунную сонату» и что он работал здесь несколько летних сезонов, когда брунсвики приезжали сюда из Вены на летние каникулы.
0: Это относится к периоду с 1801 по 1806 год. Так это или нет, но при замке имеется домик Людвига ван Бетховена.
1: Удалости, спойные с Людвигом ван Бетховеном, припомина экспозиция музейная.
2: События, связанные с Людвигом ван Бетховеном, увековечены в музейной экспозиции, расположенной в садовом домике рядом с замком, где, как говорят, жил композитор. Это был в основном дом садовника, но, согласно легендам, там также размещались посетители, приезжавшие в усадьбу. И одним из таких посетителей был Людвиг ван Бетховен. Согласно семейным легендам, он не мог жить в главном здании, потому что Бетховен не был дворянином. Поэтому его размещали, несмотря на то, что он был выдающимся музыкантом и композитором, за пределами замка.
0: Впрочем, замок в Долнокрупе видел и других великих личностей прошлого.
1: Ходило сам много знаменитых, významных особенностей.
2: Здесь бывали многие известные личности, например, Ромен Ролан, получивший Нобелевскую премию по литературе. Он занялся написанием биографий известных музыкантов, в том числе Бетховена. В начале 20-х годов прошлого века Ролан провел в Долнокрупе несколько дней в гостях у графини Марии Генриетты Хотековой и изучал материалы о Людвиге ван Бетховене в семейном архиве. Затем, когда усадьба стала резиденцией для словацких композиторов, сюда, конечно же, приезжали все известные представители словацкой музыки того времени. Евген Сухонь, Ян Цикер, Илья Зеленко, а также различные иностранные музыканты. Таким образом, музыкальные традиции здесь очень сильны.

0: Помимо музыкальной традиции, история замка также связана с цветами, а именно с розами и графиней Марии Генриеттой Хотыковой, последней знатной жительницей этого поместья.
1: Та са преславила праве тим, же в Долней Крупе заложила одно из največих европейских розарий.
2: Она прославилась тем, что основала в Долной Крупе один из крупнейших европейских розариев, то есть садов, где выращивали розы. Она действительно питала огромную страсть к этим цветам. Это было не просто обычное садоводство. Графиня положила начало масштабному выращиванию роз и, как говорят, выращивала здесь около 6000 сортов. Она торговала ими, экспортировала по всей Европе, даже вывела собственные сорта и была в то время великим специалистом по защите роз. Ведь тогда нельзя было просто пойти в магазин и купить какое-то средство. Розы нужно было защищать другими способами, особенно в тех неблагоприятных климатических условиях, отличных от нынешних. И графиня Мария Генриетта Хотыкова действительно была в этом большим экспертом.
0: К сожалению, от первоначального розария Марии Генриетты Хотыковой ничего не осталось. Вся земля под ним, как и парк, была национализирована и разделена после 1945 года. А простым людям после войны было явно не до роз. Однако сегодня вы все-таки увидите множество роз как на территории, принадлежащей замку, так и по всему селу Долна Крупа. Традиция не умерла.
1: Те поводные розария не экзистуют.
2: Оригинальные розарии не сохранились, но те розы, те сорта, которые графиня вывела и вырастила, вернулись сюда окольными путями через Германию, где их сохранили немецкие розоводы. Сегодня вся Долна Крупа чтит эту традицию. Здесь действительно очень много роз, конечно же, они растут и на территории усадьбы и парка. У нас есть небольшой научный розарий, который предназначен для сохранения редких сортов роз из различных старых исчезнувших садов, дендрариев и тому подобного. Рядом также находится большой розарий, который привлекает посетителей действительно огромным количеством роз, поэтому если кто-то интересуется розами, то он, безусловно, не сможет проехать мимо Долна Крупы.
0: В общем, милости просим. И розарий, и весь парк, и сам замок с музеем музыкальных инструментов определенно заслуживают внимания. Ну что ж, друзья, наше время в эфире закончилось. Мы прощаемся с вами и надеемся на то, что и завтра вы вновь настроитесь на волну Международного радио Словакии. С вами прощаются Алена Ганева и Абдул Арут. Всем мира и добра. Услышимся.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Траши принял чрезвычайного и полномочного посла государства Катар Словацкой Республики Ясима Якуба Аль-Хамади. Основными темами встречи стали дальнейшее развитие словацко-катарских отношений, инвестиционное сотрудничество, запланированные визиты на высоком политическом уровне и текущая ситуация на Ближнем Востоке. Раши подчеркнул дружественные отношения между Словацкой Республикой и государством Катар. Одновременно он указал на возможности дальнейшего углубления взаимных контактов. Партнеры уделили особое внимание инвестиционному сотрудничеству. Рихард Раши отметил потенциал инвестиций катарских компаний в Словакию и возможности, которые словацкая экономическая среда предлагает иностранным инвесторам. Сегодня парламент продолжает обсуждение государственного бюджета на следующий год. Министр финансов Владислав Каменицкий уверен, что его предложение пройдет в Национальном совете. По его словам, проект, представленный правительством, это бюджет полный позитивных новостей, социальной гармонии и одновременно компромиссов внутри правительственной коалиции. Однако уже внесена первая поправка, она должна касаться повышения заработной платы в государственном управлении. Оппозиция назвала это подкупом избирателей перед выборами. Словакия станет 100% владельцем словацкой компании по атомной энергетике ЕС, которая должна построить новую АЭС в Ясловской Богунице. Контракт на покупку 49% акций ЕС у чешской энергетической группы ЧЕС был торжественно подписан генеральными директорами компании по атомной энергетике и выводу из эксплуатации ЯВЕС и ЧЕС в среду в Братиславе. По предложению премьер-министра Роберта Фицо, правительство 30 сентября приняло решение о том, что ЯВЕС приобретет 49% акций ЕС за 189,5 миллионов евро. Оппозиция критикует данное решение, а также указывает на другие запланированные расходы, связанные со строительством новой атомной электростанции. Сниженная на 50% стоимость проезда во втором классе поездов в категории социально значимых перевозок сохранится в ноябре и, возможно, в декабре. Об этом объявил премьер-министр Роберт Фицо после рабочей встречи с представителями Министерства транспорта, на которой обсуждались льготные тарифы на железных дорогах. По словам Фицо, решение правительства временно снизить железнодорожные тарифы вдвое с 1 октября по-прежнему имеет важное значение, о чем свидетельствует возросший интерес пассажиров после введения этой меры. В среду 7 октября в Медзилапорце состоялась символическая церемония закладки первого камня в строительство завода по производству строительной химии «Пенетрон», ознаменовавшая официальное начало строительства. По словам представителей компании, это будет первый производственный завод этого американского бренда в Европе. На первом этапе на заводе будет работать от 50 до 60 человек, а затем количество рабочих мест постепенно увеличится до 120. Производство будет ориентировано как на словацкий, так и на европейский рынок. Национальный совет Словацкой Республики утвердил реформу лекарственной политики. Ее инициатором выступило Министерство здравоохранения. Поправка к закону о сфере применения условиях возмещения стоимости лекарственных средств, медицинских изделий и диетических продуктов направлена на расширение доступности инновационных лекарственных препаратов на словацком рынке и улучшение доступа пациентов к лечению. Будут также скорректированы условия возмещения расходов на лекарства, не покрываемые государственной системой медицинского страхования. Кроме того, планируется ввести меры по сокращению незаконного реэкспорта лекарственных средств. Словацкая велосипедистка Виктория Холодонева добавила в свою копилку еще одну ценную медаль на чемпионате Европы в Словении. Она завоевала бронзу в индивидуальной гонке на время среди женщин до 23 лет, отстав от победительницы голландки Нинки Винке на 42 секунды. Это уже вторая медаль на чемпионате Европы в этом году для 20-летней спортсменки. Она также заняла третье место в гонке с массовым стартом в минувшую пятницу.
0: Тема дня.
1: Словацкие школьники добились выдающихся успехов на 17 международных предметных олимпиадах и конкурсах в 2025-26 учебном году. Они завоевали 6 золотых, 20 серебряных и 25 бронзовых медалей, а также 2 почетные грамоты. Наши учащиеся преуспели в математике, физике, химии, информатике, биологии, географии, иностранных языках, а также в новых областях, таких как искусственный интеллект или исследовательские проекты молодых ученых. Об этом сообщили в Департаменте коммуникации и маркетинга Министерства образования, исследований и развития по делам молодежи Словацкой Республики. В Словакии есть молодые люди, которые благодаря своему таланту и знаниям могут добиться успеха в мире. Их результаты показывают, насколько важно распознавать таланты на ранних этапах и создавать условия для их развития. Я благодарю учащихся за прекрасное представление Словакии, а также их учителей, школы и экспертов за поддержку и время, которое они им уделяют, сказал министр образования Томаш Друкер. Словацкие школьники завоевали медали на самых важных мировых и европейских соревнованиях, включая Международную математическую олимпиаду, Международную физическую олимпиаду, Международную химическую олимпиаду, Международную олимпиаду по информатике, Международную биологическую олимпиаду и Олимпиаду по искусственному интеллекту. Среди наиболее успешных представителей – Рихард Дудек из гимназии имени Паулини Тота в Мартине, завоевавший золотую, серебряную и бронзовую медали на четырех международных соревнованиях. Мариан Коваль из гимназии на Грёслинговой в Братиславе получил три медали по физике, математике и информатике. Национальный институт образования и молодежи организует общенациональные этапы предметных олимпиад и конкурсов. В сотрудничестве с экспертными комитетами он обеспечивает их профессиональную подготовку, тренировочные сборы и поездки словацких представителей на международные мероприятия. Таким образом, молодые люди получают возможность развивать свои навыки, встречаться с такими же мотивированными сверстниками, сотрудничать с экспертами и готовиться к представлению Словакии. Предметные олимпиады, конечно, также являются соревнованием, возможностью проверить свои навыки и знания и преодолеть себя. Но они также представляют собой систему неформального образования, которая помогает выявлять и развивать талантливую молодежь, сказал директор отдела поддержки неформального образования Мартин Довичак. Несколько школ также имели значительное представительство на международных соревнованиях. 9 учеников представляли гимназию Грёслингова 18 в Братиславе, 8 – объединенную школу Новоградска 3 в Братиславе и по 5 учеников из школы для одаренных детей и гимназии Теплицка 17 в Братиславе, а также гимназия Поштова 9 в Кошице. Успехи наших представителей доказывают, что Словакия обладает огромным интеллектуальным потенциалом. Предметные олимпиады – это способ выявить таланты, развить их и создать условия для того, чтобы молодые люди могли в полной мере раскрыть свои способности. Каждая медаль – результат усилий ученика, учителя, школы и всей системы поддержки талантов, отметил Роман Лиготский, руководитель отдела поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи Национального института образования и молодежи. Данный институт также разрабатывает системную поддержку одаренных детей в рамках национального проекта «Примус» – поддержка развития интеллекта молодежи и ее универсальных способностей. Его цель – улучшить выявление и развитие талантов и помочь школам создать условия, в которых дети и молодежь смогут раскрыть свой потенциал независимо от региона или социального происхождения. Уважаемые слушатели, в эфире Международное радио Словакии. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о том, что вы услышите в следующие минуты. Вначале мы познакомим вас с осенним прогнозом Национального банка Словакии в отношении развития экономики в нашей стране, который представили гувернеры и главный экономист НБС. В следующем сюжете мы пригласим вас в замок в Долнокрупе, стены которого помнят Бетховена и других великих людей прошлого. Вот такой будет наша программа, друзья. Надеюсь, она вас заинтересовала. Приятного вам прослушивания.
0: Экономический курьер.
1: Словацкая экономика демонстрирует несколько лучшие показатели, чем ожидалось. Национальный банк Словакии улучшил свой прогноз экономического роста Словакии на этот год на 0,8%, а также прогнозирует снижение инфляции до 3,6%. В июне банк ожидал экономического роста на уровне 0,5% и инфляции на уровне 4%. Это следует из текущего осеннего прогноза, представленного гувернером Нацбанка Словакии Петером Кажимиром и главным экономистом Центрального банка Михалом Хорватом. По словам Кажимира, в последнем прогнозе Национального банка содержатся две хорошие новости.
2: Во-первых, мы улучшаем прогноз роста словацкой экономики на этот год. А во-вторых, хорошая новость заключается в том, что мы не ухудшаем наш прогноз роста на следующие два года.
1: Ожидается, что в следующем году экономика вырастет на 1,9%, а в 2028 году на 2,7%, что почти совпадает с прогнозом банка, сделанным в июне.
3: Словенская экономика развивается о нечто лучше, чем мы ожидали.
2: Таким образом, словацкая экономика развивается несколько лучше, чем мы ожидали летом, но она остается уязвимой и чувствительной к событиям как в мире, так и внутри страны. Домохозяйства продолжают тратить, компании инвестируют больше, а внешний спрос на словацкую продукцию также развивается более благоприятно. Стоит отметить и государственное потребление, которое развивается лучше, чем мы ожидали. Благодаря этому мы повышаем прогноз экономического роста на этот год до 0,8%. Это, безусловно, позитивная новость.
1: По словам управляющего Нацбанком, обнадеживающие тенденции наблюдаются и на словацком рынке труда, который по-прежнему очень устойчив. Занятость стабилизировалась, а заработная плата растет быстрее, чем ожидалось. Для домохозяйств также важно, что более низкая инфляция поддерживает покупательную способность населения.
3: В этом году цены вывивают приязнивейшие, главное, кволи ценам потравин.
2: В этом году цены развиваются более благоприятно, в основном благодаря ценам на продукты питания, которые этому способствуют. Но перспективы на ближайшие несколько лет несколько сложнее. Мы ожидаем, что инфляция в ближайшие два года составит от 3 до 4%. То есть в этом году она снизится, а в следующие два года немного повысится. Очень многое, действительно очень многое, будет зависеть от динамики цен на энергоносители. Это просто ключевой фактор, а также от цен на продукты питания, которые в последние месяцы неожиданно для Европы демонстрируют тенденцию к снижению. Изменение климата также сыграет свою роль, как и очень нестабильная геополитическая ситуация. Более высокие цены на энергоносители постепенно отражаются на всей экономике, сначала на издержках компаний, а затем и на ценах на товары и услуги.
1: Поэтому, по мнению Кожемира, необходимо сохранять осторожность. Вторая причина – высокая неопределенность в мировой экономике.
2: События на Ближнем Востоке остаются действительно значительным источником риска для цен на энергоносители и, следовательно, для инфляции внутри страны по всей Европе. Поэтому мы по-прежнему воспринимаем риски для экономического роста как скорее нисходящие, а для инфляции как восходящие. Так что, в принципе, здесь ничего не изменилось. Несмотря на несколько лучшее экономическое развитие, по-прежнему важно продолжать предпринимать шаги, которые укрепляют устойчивость словацкой экономики и создают пространство для ее долгосрочного роста. Поэтому главный посыл нашего осеннего прогноза прост. Экономика более устойчива, чем мы ожидали. Однако риски не исчезли. Они по-прежнему с нами. Поддержка конкурентоспособности, производительности и инвестиций будет еще более важна.
1: Главный экономист Нацбанка Словакии Михал Хорват отметил, что объем инвестиций в государственном секторе превосходит ожидания НБС. Прошлый год был успешным с точки зрения инвестиций благодаря средствам из плана обновления, что имеет продолжение в этом году. К этому добавляется год выборов в органы местного самоуправления, когда ведется больше строительных и ремонтных работ. Причем дело не только в инвестициях.
2: Правительство также тратит в целом удивительно большие суммы на заработную плату, товары и услуги, поэтому государственные расходы неоднократно превосходят наши ожидания. Это также одна из причин, почему рост, наконец, немного укрепился, что помогает экономике. С другой стороны, это одна из главных причин, почему дефицит государственных финансов в Словакии не так уж сильно сокращается. В прогнозе мы также ожидаем, что без дополнительных мер дефицит останется на уровне около 4,5%.
1: А если точнее, то в настоящее время Нацбанк прогнозирует, что дефицит составит 4,4% валового внутреннего продукта в этом году, увеличится до 4,7% в следующем году и снизится до 4,1% ВВП в 2028 году.
2: Даже если мы отменим различные временные поддержки, будь то помощь в энергетическом секторе, помощь Украине или циклические факторы, долгосрочный дефицит все равно составит около 6 миллиардов евро. Нам придется как-то решать эту проблему в будущем. Траектория роста долга выглядит крайне неблагоприятной. И для того, чтобы наша экономика была лучше подготовлена к будущим вызовам, нам необходимо повысить устойчивость и в этой области.
1: По прогнозам Центрального банка, к 2028 году государственный долг вырастет до 64,3% ВВП, что несколько лучше, чем в июньском прогнозе.

0: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. У микрофона Алена Ганева. В следующей части нашей программы мы расскажем вам о месте, куда непременно стоит заглянуть во время путешествия по Словакии.
1: С нами по Словакии.

0: Сегодня, друзья, мы вновь приглашаем вас в село Долна Крупа, которое расположено недалеко от словацкой столицы, севернее от Трнавы. Путь туда на автомобиле займет меньше часа. Этот населенный пункт привлекает посетителей со всей Словакии и из-за рубежа своим классицистическим замком с великолепным английским парком. Мы рассказывали о расположенном здесь музыкальном музее, но сам замок достоин того, чтобы рассказать о нем подробнее. Слово управляющему замком Томашу Волчаку.
1: Tento kaštiel začal vznikať zhruba v polovici 18. storočia.
2: Строительство замка началось примерно в середине 18 века для дворянского семейства Бруншвиков, которое приобрело обширные владения в Долна-Крупе и нуждалось в здании, которое служило бы своего рода резиденцией для всех их экономических и коммерческих интересов, окружающих поместье. Строился замок в несколько этапов. Первоначально он был выполнен в стиле барокко. От того барочного периода сохранилась прекрасная фресковая комната в центре имения, которая является главной достопримечательностью и сегодня используется для концертов. Богатая роспись выполнена в стиле настоящей фресковой живописи. Всегда наносилась только часть штукатурного слоя, на свежую штукатурку сразу наносился рисунок, благодаря чему цвета были ярче, и роспись дольше сохранялась, так как краска впитывалась в штукатурку.
0: Но затем владельцем имения стал Йозеф Бруншвик, действительно важная фигура и не только в масштабах Долна-Крупы.
1: Он začal pôvodne ako taký bežný župný úradník, ale vypracoval sa až na cisársky dvor vo Viedni.
2: Он начинал как обычный уездный чиновник, но постепенно продвинулся до императорского двора в Вене, где занимал должность экономического советника, что примерно соответствовало должности современного министра финансов. Владелец имения, уроженец Долна Крупы, служил министром финансов при Марии Терезии и Иосифе II, что, конечно же, принесло ему большой социальный престиж и финансовые ресурсы, которые он решил направить на развитие старинного родового имения в Долна Крупы. Бруншвик решил перестроить особняк в стиле барокко в духе современного классицизма того времени. В то время особняк также был расширен и надстроен. По обеим сторонам особняка были пристроены два больших портика, напоминающие римские храмы с колоннами.
0: Это был не просто замок. В нем также располагались собственный дворянский театр, семейный музей, библиотека, художественная галерея и множество хозяйственных построек. А еще был разбит парк.
1: На tento park si zavolal Jozef Brunswick špičkového záhradného architekta.
2: Для создания этого парка Йозеф Брунсвик пригласил ведущего ландшафтного архитектора с территории современной Бельгии, Христиана Генриха Небиена, который и спроектировал его. Это был один из самых красивых парков во всей Австро-Венгрии того времени. Первоначально парк занимал более 100 гектаров, сегодня сохранилось только 17. Таким образом, первоначальное поместье было действительно очень роскошным для того времени. Семья Бруншвик просто перенесла в Долна-Крупу тот уровень роскоши, к которому они привыкли в Вене. Уровень, существовавший при императорском дворе в то время.
0: Собственно говоря, нынешний облик замок приобрел именно тогда, во время реконструкции с 1813 по 1821 год. То есть и ныне он выглядит так, как 200 лет назад. Но как удалось сохранить здание в таком виде, несмотря на войны и революции?
2: Это счастье, это здание сохранилось, потому что в период после 1945 года, когда здесь проходила линия фронта, усадьба была разграблена немцами, а затем и большая часть парка, а также здания вокруг театра были национализированы, снесены или переоборудованы в частные дома. Парк фактически превратился в поля, поэтому он стал намного меньше. Мы рады, что у нас есть то, что есть, и это своего рода чудо. После войны здесь сначала располагалась политическая школа марксизма, а затем на протяжении многих лет психиатрическая больница, что тоже не способствовало улучшению ситуации. Только в 70-е годы было решено, что усадьба замком и парком перейдет в ведение музыкального фонда и станет местом расположения ассоциации словацких композиторов. В то время замок подвергся реконструкции, и таким образом удалось как-то компенсировать годы ветхости, которые были до этого.
0: Почему именно Долна-Крупа и здешний замок были выбраны для размещения резиденции Ассоциации словацких композиторов? А все благодаря имени Людвига ван Бетховена. Бруншвик пригласил его в свое имение.
2: Он жил при императорском дворе в Вене. Семья проводила там большую часть года. У Йозефа Бруншвика, помимо сыновей, было две дочери, Тереза и Йозефина. В то время было принято, что дочери знати посвящали себя игре на музыкальных инструментах. Эти две дочери обучались игре на фортепиано. Людвиг ван Бетховен был лучшим музыкантом Вены того времени, а Йозеф Бруншвик мог себе позволить такого прекрасного музыканта для своих дочерей. Однако Бетховен был не только их учителем. Он фактически стал другом семьи. семьи Брауншвигов. Композитор посвятил им множество своих сочинений и даже сопровождал семейство, когда они уезжали куда-либо на длительное время, чтобы девушки не пропускали занятия на фортепиано, а также для того, чтобы им не было скучно. Одним из мест, куда Бетховен якобы ездил с ними, была и Долна Крупа. Существуют различные семейные легенды о том, что именно здесь, например, он написал «Лунную сонату» и что он работал здесь несколько летних сезонов, когда Брауншвиги приезжали сюда из Вены на летние каникулы.
0: Это относится к периоду с 1801 по 1806 год. Так это или нет, но при замке имеется домик Людвига ван Бетховена.
1: Удалости, спойные с Людвигом ван Бетховеном, припомина экспозиция музейна.
2: События, связанные с Людвигом ван Бетховеном, увековечены в музейной экспозиции, расположенной в садовом домике рядом с замком, где, как говорят, жил композитор. Это был в основном дом садовника, но, согласно легендам, там также размещались посетители, приезжавшие в усадьбу. И одним из таких посетителей был Людвиг ван Бетховен. Согласно семейным легендам, он не мог жить в главном здании, потому что Бетховен не был дворянином. Поэтому его размещали, несмотря на то, что он был выдающимся музыкантом и композитором, за пределами замка.
0: Впрочем, замок в Долнокрупе видел и других великих личностей прошлого.
1: Ходило сам много знаменитых, významных особенностей.
2: Здесь бывали многие известные личности, например, Ромен Ролан, получивший Нобелевскую премию по литературе. Он занялся написанием биографий известных музыкантов, в том числе Бетховена. В начале 20-х годов прошлого века Ролан провел в Долнокрупе несколько дней в гостях у графини Марии Генриетты Хотековой и изучал материалы о Людвиге ван Бетховене в семейном архиве. Затем, когда усадьба стала резиденцией для словацких композиторов, сюда, конечно же, приезжали все известные представители словацкой музыки того времени. Евген Сухонь, Ян Цикер, Илья Зеленко, а также различные иностранные музыканты. Таким образом, музыкальные традиции здесь очень сильны.

0: Помимо музыкальной традиции, история замка также связана с цветами, а именно с розами графини Марии Генриеты Хотыковой, последней знатной жительницей этого поместья.
1: Та са преславила праве тим, же в Долней Крупе заложила одно из največих европейских розарий.
2: Она прославилась тем, что основала в Долной Крупе один из крупнейших европейских розариев, то есть садов, где выращивали розы. Она действительно питала огромную страсть к этим цветам. Это было не просто обычное садоводство. Графиня положила начало масштабному выращиванию роз, и, как говорят, выращивала здесь около 6000 сортов. Она торговала ими, экспортировала по всей Европе, даже вывела собственные сорта и была в то время великим специалистом по защите роз. Ведь тогда нельзя было просто пойти в магазин и купить какое-то средство. Розы нужно было защищать другими способами, особенно в тех неблагоприятных климатических условиях, отличных от нынешних. И графиня Мария Генриетта Хотыкова действительно была в этом большим экспертом.
0: К сожалению, от первоначального розария Марии Генриетты Хотыковой ничего не осталось. Вся земля под ним, как и парк, была национализирована и разделена после 1945 года. А простым людям после войны было явно не до роз. Однако сегодня вы все-таки увидите множество роз как на территории, принадлежащей замку, так и по всему селу Долна Крупа. Традиция не умерла.
1: Те поводные розария не экзистуют.
2: Оригинальные розарии не сохранились, но те розы, те сорта, которые графиня вывела и вырастила, вернулись сюда окольными путями через Германию, где их сохранили немецкие розоводы. Сегодня вся Долна Крупа чтит эту традицию. Здесь действительно очень много роз, конечно же, они растут и на территории усадьбы и парка. У нас есть небольшой научный розарий, который предназначен для сохранения редких сортов роз из различных старых исчезнувших садов, дендрариев и тому подобного. Рядом также находится большой розарий, который привлекает посетителей действительно огромным количеством роз, поэтому если кто-то интересуется розами, то он, безусловно, не сможет проехать мимо Долна Крупы.
0: В общем, милости просим. И розарий, и весь парк, и сам замок с музеем музыкальных инструментов определенно заслуживают внимания. Ну что ж, друзья, наше время в эфире закончилось. Мы прощаемся с вами и надеемся на то, что и завтра вы вновь настроитесь на волну Международного радио Словакии. С вами прощаются Алена Ганева и Абдул Арут. Всем мира и добра. Услышимся.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
0: Новости.
1: Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал выставленную в Европейском парламенте карикатурную статую президента США Дональда Трампа. Он расценивает это как признак упадка Европейского Союза и призвал убрать скульптуру. Фицо заявил, что далеко не во всем согласен с политикой президента США, однако подчеркнул необходимость диалога и взаимного уважения между партнерами. Он также публично задался вопросом, согласилось бы руководство Европарламента на демонстрацию карикатуры высмеивающих президента Франции Эммануэля Макрона или канцлера Германии Фридриха Мерца. Поскольку ответ на этот вопрос совершенно очевиден, я ожидаю, что председатель Европарламента немедленно уберет оскорбительное изображение президента США из помещения Европарламента, добавил Фицо. Министра экономики Денис Асакова провела переговоры с официальными лицами США о путях увеличения поставок американского СПГ в Европу, а также об альтернативных поставках нефти. В встречах также приняли участие представители компаний СПП и Словнафт. В Белом доме представители Словакии встретились с Джаредом Эйдженом, советником президента Трампа и исполнительным директором Совета по энергетическому доминированию, а затем провели встречу с заместителем министра Фрэнсисом Бруком в Министерстве финансов США. Словацкий министр заявила, что ее цель – обеспечить долгосрочный контракт на поставки СПГ для замены российского газа, поскольку его импорт в Европу будет полностью запрещен, начиная с осени 2027 года. Словакия и Исландия продолжают сотрудничество в сфере здравоохранения. Вслед за подписанием меморандума обе страны готовят на следующий год ряд экспертных мероприятий, посвященных реформированию системы охраны, психического здоровья и профилактики. Об этом сообщил Департамент коммуникации Министерства здравоохранения Словакии в связи с визитом министра здравоохранения Исландии Альмы Мюллер, которую в четверг в Турчанской теплице приветствовал словацкий министр Камил Шашко. Спустя 8 месяцев после подписания в феврале текущего года меморандума о взаимопонимании в сфере здравоохранения и медицинской науки, министры подвели предварительные итоги сотрудничества. Наибольший прогресс был достигнут в области охраны психического здоровья, научных исследований и медицинского образования. Одной из ключевых тем также стало развитие санаторно-курортного сектора, уточнили в Министерстве здравоохранения. Национальная организация по продвижению туризма «Словакия Travel» стремится привлечь в Словакию больше туристов из Азербайджана. В Баку она представила Словакию как привлекательное европейское направление и организовала встречи словацких поставщиков туристических услуг с местными туроператорами. С 28 октября страны свяжут новый прямой авиарейс между Братиславой и Баку. Заболоченные леса и торфяники помогают сдерживать глобальное потепление, накапливая в почве огромные запасы углерода. Однако при пересыхании накопленный углерод может высвобождаться в атмосферу в виде углекислого газа, тем самым усиливая потепление. Ученые из Института лесной экологии Словацкой академии наук изучают факторы, влияющие на эти процессы, и ищут способы управления заболоченными лесами, которые позволили бы им сохранять способность удерживать как воду, так и углерод. Исследования не ограничиваются лишь углекислым газом. Важную роль играет и метан. При равном объеме газа в одинаковом временном интервале он оказывает значительно более сильное влияние на потепление. Он оказывает значительно более сильное влияние на потепление, чем углекислый газ.
0: Тема дня.
2: Любомир Фелдек, один из самых значимых словацких поэтов, прозаиков, драматургов и переводчиков, сегодня, 9 октября, отмечает свое 90-летие. Свои первые стихотворения он опубликовал в школьном журнале, еще учась в средней школе. Его творчество вдохновлено чешским поэтизмом, в частности, поэзией Витеслава Незвала. В основе его поэзии лежит особая чуткость к окружающему миру. Для нее характерны повышенная эмоциональность, предметность, яркая образность, богатство воображения и камерность. Помимо собственного творчества, он также переводил произведения современной мировой поэзии, в частности, стихи Александра Блока, Владимира Маяковского и Гийома Аполлинера, а также классические драматические произведения Софокла и Уильяма Шекспира. Кроме того, он переводил сочинения таких авторов, как Иоганн Вольфганг Гёте, Александр Сергеевич Пушкин и многих других. Его поэзия, опирающаяся на игровую фантазию, ассоциативность и чувственно насыщенную образность, играет важную роль в формировании эстетического канона современной словацкой литературы для детей и юношества. Прежде всего, в таких жанрах, как поэзия, авторская сказка и пьесы для кукольного театра. в субботу 10 октября 2026 года в зале драмы нового здания Словацкого национального театра состоится торжественный вечер, посвященный Любомиру Фелдеку. Мероприятие под названием «Фелдек-90» организовано Словацким национальным театром совместно с компанией «La Plata Production» в знак признания творческого наследия писателя и его неоценимого вклада в чешско-словацкую литературу. Ведущим программы выступит литературный обозреватель и модератор Дадо Нать. Он будет сопровождать разнообразные творческие номера комментариями и интересными фактами из жизни и деятельности прославленного юбиляра. Гала-вечер объединит различные виды искусства. Актеры будут читать стихи Фелдека и отрывки из его драматических произведений. Также в программу войдут личные воспоминания о совместной работе с автором. Легендарный словацкий актер Франтишек Ковар представит драматическую часть вечера. Он исполнит фрагмент одной из пьес Фелдека. Таким образом, программа задумана не просто как памятное мероприятие, а как живая встреча с текстами, песнями и драматическими произведениями, сформировавшими творческий почерк Фелдека на протяжении десятилетий. Особое место в программе отведено Катке Фелдековой, актрисе и певице, дочери юбиляра. Именно для нее Любомир Фелдек написал тексты многих известных песен. Таким образом, в этот юбилейный вечер ее прекрасный голос соединит поэтические строки Фелдека с музыкой. Стоит отметить, что этой весной вышел новый перевод стихов Шарля Бодлера из сборника «Цветы зла» на словацкий язык, выполненный Фелдеком. По мнению литературоведов, в этих произведениях французский поэт вышел за рамки эстетических канонов романтизма XIX века, представив саркастический, а порой и жестокий взгляд на человека и общество и тем самым став одним из основоположников модернизма. Любомир Фелдек добавил: «Любовь всегда несет в себе не только радость, но и чувство меланхолии».
1: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона братиславской студии Андрей Шевченко, за звукооператорским пультом Абдул Арут. По традиции разрешите ознакомить вас, о чем вы можете узнать во второй части сегодняшнего выпуска. В нашем первом сюжете мы предложим вашему вниманию разговор из 51-й агропродовольственной выставки «Агрокомплекс». После оживленной дискуссии на стенде представительства Европейской комиссии, посвященной современным методам адаптации сельского хозяйства к значительным изменениям климата, в частности к засухе, и их ощутимому влиянию на Словакию, мы побеседовали с двумя участниками обсуждения – профессором Павлом Финдурой, видным словацким ученым и представителем руководства Словацкого аграрного университета, и Балинтом Пеном, словацким фермером и предпринимателем. В конце этого месяца в Словакии пройдут совмещенные муниципальные и региональные выборы. В субботу 24 октября избиратели будут выбирать представителей в органы местного самоуправления, городов и муниципалитетов, а также в руководящие органы самоуправляемых регионов. В нашем втором сюжете мы предложим вашему вниманию разговор с Мартином Гайдушем, директором Департамента выборов, референдумов и политических партий Министерства внутренних дел. Ну а затем винодел Франтишек Горка расскажет о том, как на солнечных холмах вокруг города Глоговец рождаются новые сорта винограда, и один из них даже носит отпечаток истории. Оставайтесь с нами, друзья, оставайтесь с Международным радио Словакии. Приятного вам прослушивания! Друзья, в предыдущих выпусках нашей программы мы представили вам эксклюзивное интервью с 51-й международной сельскохозяйственной выставки «Агрокомплекс». Сначала вы услышали мнение ключевых представителей сферы сельского хозяйства из Организации экономического сотрудничества и развития OECD Марианы Ансен и Кристины Ружиковой. В следующем выпуске мы побеседовали с Петром Стано, главой представительства Европейской комиссии в Словакии.
3: После оживленной дискуссии на стенде представительства Европейской комиссии, посвященной современным методам адаптации сельского хозяйства к значительным изменениям климата, в частности к засухе и их ощутимому влиянию на Словакию, мы побеседовали с двумя участниками обсуждения – Павлом Финдурой и Балинтом Пемом. Профессор Павел Финдура – видный словацкий ученый, исследователь и представитель руководства Словацкого аграрного университета, рассказал об основных положениях своего доклада, касающегося эффективных методов борьбы с засухой в аграрном секторе.
4: Главное – не допускать пересыхания почвы. Однако я полагаю, что для большинства сельхозпроизводителей решающим фактором станет то, что обсуждалось сегодня во время лекции – экономический аспект. Ведь существует огромная разница между затратами, скажем, 700-800 евро на выращивание пшеницы и расходами в 1400 евро. В конечном счете необходимо оценивать экономический результат, а именно себестоимость производства продукции. Некоторые фермеры, располагающие соответствующей техникой, могут, например, выполнять вспашку за один проход.
3: С точки зрения обывателя понятно, что для этого требуется соответствующая техника. Однако верно ли также утверждение, что глубокая вспашка, практиковавшаяся в прошлом, в наши дни больше не применяется?
4: Впрочем, я бы не стал обобщать, поскольку всегда существовали сторонники как традиционных методов вспашки, так и технологий беспахотной обработки почвы. Я убежден, что необходимо всегда адаптироваться к конкретным условиям с учетом местной специфики. Ведь прежнее зонирование сельскохозяйственных угодий, установленное еще во времена Чехословакии, сегодня уже не актуально. Если оглянуться назад, то раньше самые плодородные почвы находились в южной части нашей территории, а сегодня мы говорим о засушливых аридных районах. Напротив, более плодородные почвы теперь встречаются в окрестностях Нитры и далее к северу в сторону города Приевидза. Так что, по крайней мере, в этом отношении мы видим, что климат действительно меняется.
5: А праве за то би сом поведал локально к тому.
4: Именно поэтому при выборе технологий землепользования я бы рекомендовал применять локальный подход, учитывая разнообразие доступных методов. Хотя в ходе сегодняшней лекции мы с коллегами уделили основное внимание технологии no-till, беспахотному земледелию, следует также рассмотреть и другие варианты, например, strip-till, то есть полосную обработку почвы. При таком методе интенсивной глубокой обработки подвергается лишь узкая полоса земли, тогда как соседний участок остается нетронутым. Чередуя эти способы, мы стремимся использовать преимущества обоих подходов. Таким образом, это еще один эффективный вариант, который мы можем взять на вооружение.
3: Означает ли это, что современная техника, специально разработанная для сокращения числа проходов при обработке почвы и выполнения всех операций, по сути, за один проход?
4: Разумеется, давайте возьмем классический пример. Сейчас в Словакии как раз идет сев рапса. Раньше при использовании традиционных методов требовалось больше времени, что вполне естественно, ведь нужно было выполнять целый ряд полевых операций. Сегодня же, если у меня есть техника, способная провести обработку почвы за один проход, и, скажем, прогноз обещает дождь, мне не нужно лишний раз пересушивать землю. Я могу разрыхлить ее непосредственно перед дождем и одновременно с этим посеять семена. Таким образом, я стремлюсь сохранить естественную влагу в различных почвенных горизонтах. Одним из спикеров на профессиональной лекции, посвященной адаптации методов ведения сельского хозяйства к изменениям климата, стал также Балинт Пем, словацкий фермер и предприниматель из поселка Патинце, наиболее известный широкой публике как успешный производитель мака и соучредитель Ассоциации молодых фермеров Словакии.
3: Итак, давайте обсудим, как именно вы решаете проблему изменения климата. Скажем, вопрос засухи и, возможно, другие проблемы, несмотря на то, что, как ни парадоксально, вы находитесь в местности, где протекает несколько водотоков. Патинце – это самый южный поселок Словакии, расположенный на левом берегу Дуная, примерно в 15 километрах от Комарна.
6: У нас в Патинцях уж господарами, да, саповедать, выше 10 роков.
4: Здесь, в Патинце, мы возделываем более 450 гектаров земли, применяя методы органического земледелия. Уже более 10 лет мы используем агротехнические приемы, адаптированные к засушливому климату. Мы на юге Словакии уже хорошо знакомы с этой проблемой. Экстремальные погодные колебания – это не только засуха. В отдельные годы мы сталкиваемся и с избыточными осадками. Такие перепады происходят все чаще и, разумеется, негативно сказываются на урожайности наших культур.
3: Какова ваша стратегия как фермеров? Каковы дальнейшие шаги? Как вы пытаетесь, скажем, в такие жаркие годы сохранять в почве хоть немного влаги?
6: Су такие возможности, которым можете повлиять долгодобо свою
4: подну. Существуют способы повлиять на долгосрочное плодородие почвы и ее способность удерживать влагу, в том числе, допустим, и на вашем собственном участке. Один из вариантов – использование системы орошения при наличии доступа к источнику воды. Однако сегодня главная проблема заключается в том, что даже те фермеры, которые вложили средства в ирригационную инфраструктуру и ранее имели доступ к воде, сталкиваются с трудностями.
6: Водные здрои, те токи, которые мы там наоколо, так у нас это Вах, Дунай.
4: В местных водоемах и водотоках, таких как реки Вах, Дунай и Стара Житава, уже более двух месяцев наблюдается нехватка воды, необходимой для полноценного орошения всех требуемых площадей. Системы орошения, пока немногие фермеры в них вкладываются, а те, кто это делает, это преимущественно производители специализированных культур. Особенно это касается плодоовощной продукции. Без полива в процессе выращивания просто невозможно получить качественный урожай. Добиться высокого качества фруктов или овощей без орошения не удастся.
3: Вы встали на путь внедрения агролесоводческих систем и подходов. Давайте обсудим, что именно это подразумевает и какую пользу приносит вашей сельскохозяйственной деятельности.
4: Да, агролесоводственные системы – это один из вариантов, или, если угодно, одна из составляющих решения, которые могут нам помочь. Впрочем, я бы сказал, что на данный момент мы, по сути, лишь испытываем такую систему, чтобы понять, принесет ли она пользу в будущем, в частности, в борьбе с ветровой и водной эрозией. Мое хозяйство расположено у Дуная, на практически равнинной местности, поэтому использование тени от деревьев для нас весьма актуально. Мы организовали агролесоводственную систему так, чтобы через 5 лет между рядами деревьев образовались затененные полосы земли, пригодные для возделывания. Это означает, что у нас есть 14-метровые полосы, засаженные деревьями, в частности местными видами дуба и лещины, которые хорошо нам подходят и встречаются в дикой природе. На участках между этими рядами деревьев мы регулярно проводим обработку почвы и высеиваем органические культуры. Например, выращиваем органическую сою, а недавно здесь росли чечевица и до этого мак. По мере роста деревьев мы, возможно, начнем высевать там даже кукурузу, особенно учитывая, что в этом году нам приходилось поливать даже 3-летние саженцы целых 8 раз.
3: Хотя вы только начинаете применять этот подход, можете ли вы уже количественно подтвердить, что он действительно работает и удерживает, скажем так, влагу именно там, где она нам нужна?
4: Учитывая, что эта агролесоводческая система занимает 30 гектаров, при том, что общая кадастровая площадь Патинца превышает 800 гектаров, она, безусловно, пока представляет собой лишь каплю в море и, разумеется, не может влиять на климат в глобальном масштабе. Она способна формировать лишь локальный микроклимат на конкретном участке. Поэтому для нас проект служит прежде всего пилотной инициативой. Если он окажется успешным и экономически выгодным в будущем, ведь после того, как деревья подрастут, в систему можно будет интегрировать органическое животноводство, то такой подход станет весьма перспективным. Это перекликается с практикой наших предков, которые совмещали лесное хозяйство с земледелием, выпасая скот на лесных участках. Этот метод ведения сельского хозяйства, применяемый в полузасушливых регионах, например, в испанской Андалусии, используется и по сей день. Подобные системы существуют и во Франции. Мы пытаемся адаптировать эти или схожие практики к условиям Словакии. Мы рассчитываем, что на участках, где деревья создают тень, удастся добиться более стабильной урожайности, особенно ценных культур, а со временем включить в систему и выращивание овощей. В дальнейшем можно будет добавить и животноводство. Таковы разнообразные варианты, которые агролесоводственные системы предлагают на перспективу, принося пользу и другим фермерам. Потенциальные возможности применения и разнообразие решений здесь поистине огромны.
3: Учитывая, что агролесоводство является одним из ключевых трендов в европейском сельском хозяйстве, в какой мере это требует от вас дополнительного обучения и как вы в этом плане взаимодействуете с самими лесоводами?
4: Да, это крайне важно. Когда речь идет о вмешательстве в природную среду, особенно долгосрочном, учитывая, что эти деревья живут более 100 лет, в первую очередь дубы, хотя для лещины этот срок, пожалуй, меньше, мы, разумеется, не можем действовать опрометчиво. Именно поэтому мы сотрудничаем с национальным лесным центром здесь, в Словакии. У меня также есть консультанты из университетов, в том числе из Венгрии, поскольку мы высаживали там саженцы, инокулированные трюфелем. Информацию мы получали преимущественно из одного из университетов Венгрии. Мы также используем международные источники, например, программу Erasmus, в рамках которой прошли недельную стажировку в Андалусии, и задействуем доступные нам разнообразные информационные платформы. Разумеется, мы также стремимся адаптировать собранные сведения к конкретным условиям и природной среде Словакии.
1: Эта дискуссия также напомнила о важном моменте, который мы обсуждали лично с госпожой Марион Янсен, главой директората Организации экономического сотрудничества и развития OECD по торговле и сельскому хозяйству. Речь шла о необходимости обучать фермеров управлению рисками, находящимися в сфере их контроля, обеспечивать наличие эффективной инфраструктуры и создавать благоприятные условия для научно-исследовательской деятельности и внедрения инноваций. Отрадно видеть, что такие условия созданы в историческом городе Нитра. Мы с нетерпением ждем проведения в следующем году сельскохозяйственной выставки «Агрокомплекс», которая, как и в этом году, соберет множество экспертов и станет площадкой для интересных дискуссий.

0: Радио Словакия International.
1: В конце этого месяца в Словакии пройдут совмещенные муниципальные и региональные выборы. В субботу, 24 октября, избиратели будут выбирать представителей в органы местного самоуправления, городов и муниципалитетов, а также руководящие органы самоуправляемых регионов. В этой серии из трех материалов мы расскажем о предстоящих выборах. Чем местные и региональные выборы отличаются от парламентских? Бранислав Герман из редакции Международного радио Словакии побеседовал с Мартином Гайдошем, директором департамента выборов, референдумов и политических партий Министерства внутренних дел. Предлагаем вашему вниманию краткий обзор этого интервью.
2: Принципиальное различие между парламентскими выборами и выборами в органы местного самоуправления заключается в том, что на парламентских выборах избиратели делают выбор из закрытых партийных списков, где порядок кандидатов определяют сами политические партии. На выборах в органы местного самоуправления избиратели могут выбирать кандидатов из единого списка, включающего всех претендентов, независимо от их партийной принадлежности. Важно также отметить, что в местных выборах могут участвовать независимые кандидаты, тогда как баллотироваться в Национальный совет они не могут.
1: Кто имеет право голоса на муниципальных и региональных выборах?
2: Правом голоса обладают все жители муниципальных образований, имеющие там постоянное место жительства и достигшие 18-летнего возраста, не позднее дня выборов.
1: Могут ли словаки, проживающие за границей, или иностранцы, живущие в Словакии, также голосовать на предстоящих выборах?
2: Иностранцы, проживающие в Словакии, имеют право участвовать в этих выборах. Требования к ним такие же, как к гражданам Словацкой Республики. Избирателям должно исполниться 18 лет ко дню голосования, и они должны иметь постоянную регистрацию в соответствующем муниципалитете. Голосование из-за границы на муниципальных и региональных выборах не предусмотрено. Особенность этих выборов заключается в том, что каждый избиратель обязан голосовать на участке, соответствующем его месту постоянной регистрации. Возможность использования открепительного удостоверения отсутствует, а значит, голосование должно проходить именно на том участке, которому приписан избиратель по месту постоянного проживания. Разумеется, избиратель, находящийся за границей или проживающий там, но сохраняющий постоянную регистрацию в своем муниципалитете, может проголосовать, если лично явиться на свой избирательный участок в день выборов.
1: Каким требованиям должны были соответствовать кандидаты в депутаты региональных собраний и кандидаты на посты региональных губернаторов, и какие условия закон устанавливает для муниципальных депутатов и мэров?
2: Что касается депутатов советов самоуправляемых регионов или муниципальных советов, то на момент подачи документов для выдвижения кандидатуры им должно было исполниться 18 лет. Это обязательное требование. Разумеется, также необходимо постоянное проживание в том муниципалитете или регионе, где они баллотируются, и полная дееспособность. К мэрам и председателям советов самоуправляемых регионов предъявляется дополнительное требование. Они должны быть не моложе 25 лет.
1: Во второй части нашей серии материалов, посвященных выборам, мы на следующей неделе обсудим избирательную систему на выборах в органы местного самоуправления, а также ход избирательной кампании и период предвыборного моратория.
0: Радио Словакия International.
3: Район вокруг городов у подножия Малых Карпат, Модра и Пизинка, считается одним из типичных винодельческих регионов Словакии. Как и в прошлом, отчасти и сегодня, значительная часть вина в упомянутых местах производится из винограда с виноградников Глововца. Благодаря различным проектам поддержки на солнечных холмах вокруг Глововца рождаются новые сорта винограда. И один из них даже носит отпечаток истории. Виноградари и виноделы Глововца стремятся вывести на виноградниках, в том числе старые оригинальные сорта, типичные для этого региона. Винодел Франтиш Егорка рассказал нам об этом более подробно.
4: Мы решили возродить старинный сорт медовец на наших виноградниках. Традиционно этот сорт в прошлом выращивался именно здесь. История гласит, что в нашем регионе Панония, таково было историческое название этого винодельческого региона, выращивалось много сортов винограда, и среди них был один очень интересный сорт. Из исторических источников мы узнали, что именно из нашего региона в Прагу экспортировался медовец. Наши чешские братья очень его полюбили, и практически вся продукция этого медовца экспортировалась именно в Прагу.
3: Как далее рассказал нам Франтиш Егорка, им помогали специалисты, например, не только технологи, но и историки из музея краеведения в городе Глововец.
5: Да, мы получили эту информацию, в том числе из музея краеведения, благодаря господину Урминскому, который открыл для нас эти данные. Мы даже обнаружили рекламные плакаты того исторического периода, и это стало таким толчком и подтверждением. Медовец даже упоминается в исторических книгах в качестве предлагаемого сорта вина.
3: Как же получилось, что спустя десятилетия медовец постепенно исчез с виноградников подножия Малых Карпат?
5: Говорят,
4: что вино когда-то пили прежде всего для утоления жажды. Это были не те вина, которыми наслаждаются ради особых вкусовых ощущений, как, скажем, сортами из Бургундии. Люди работали, им требовалось освежиться и немного поднять себе настроение. В основном пили классические сорта, вроде Мюллер-Тургау или Вельш-Рислинга, а также зеленые вина. Таков был традиционный выбор, и медовец относился именно к этой категории легких вин. Затем постепенно наметилась тенденция к более характерным винам, таким как бургундские сорта Шардоне и Пино, в результате чего доля того, что я называю легкими винами, на виноградниках стала сокращаться. Так очередь дошла и до сорта Медовец, который уступил место сортам группы Пино. Виноградари стремились к современным сортам – Шардоне, Пино Блан и им подобным. Поэтому Медовец постепенно сошел со сцены и просто исчез с виноградников, так как его перестали высаживать.
3: Если посмотреть на карту Словакии, то можно увидеть, что сорт винограда «Медовец», исчезнувший был из всех регионов страны, постепенно возвращается на виноградники, следуя примеру Венгрии и Чехии. Его выращивание возобновилось и в Лововце.
4: Логовецкий винодельческий район, подобно нашему винодельческому региону Малые Карпаты, некогда был самостоятельной винодельческой зоной. В окрестностях Логовца насчитывалось более 2000 гектаров виноградников, что является поистине редким явлением. Что касается того, что я говорил о сорте Медовец, о его ограниченном распространении, то предшественники, возделывавшие его, почти наверняка завозили его из Венгрии, откуда этот сорт и происходил. Он считался своего рода редкостью, и в Малых Карпатах массово не выращивался. Сейчас мы собираем отзывы о вине «Медовец», узнаем мнения и вопросы покупателей. Пока реакция исключительно положительная, вино людям очень понравилось. В его вкусе ощущаются тонкие медовые нотки, да и аромат у него тоже медовый. Вероятно, именно эта особенность, напоминающая об аромате акациевого меда, и послужила источником названия этого сорта.
3: Возможно, и другие виноградари и виноделы найдут вдохновение в этом историческом подходе, принятом виноградарями Логовца. Медовец характерен не только для теплых регионов Венгрии, но и для южной и юго-западной Словакии.
2: Дорогие друзья, сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам хорошо провести выходные дни. Всего вам самого-самого доброго. До новых встреч в эфире.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
0: Новости.
1: Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал выставленную в Европейском парламенте карикатурную статую президента США Дональда Трампа. Он расценивает это как признак упадка Европейского Союза и призвал убрать скульптуру. Фицо заявил, что далеко не во всем согласен с политикой президента США, однако подчеркнул необходимость диалога и взаимного уважения между партнерами. Он также публично задался вопросом, согласилось бы руководство Европарламента на демонстрацию карикатуры высмеивающих президента Франции Эммануэля Макрона или канцлера Германии Фридриха Мерца. Поскольку ответ на этот вопрос совершенно очевиден, я ожидаю, что председатель Европарламента немедленно уберет оскорбительное изображение президента США из помещения Европарламента, добавил Фицо. Министр экономики Денис Асакова провела переговоры с официальными лицами США о путях увеличения поставок американского СПГ в Европу, а также об альтернативных поставках нефти. В встречах также приняли участие представители компаний СПП и Словнафт. В Белом доме представители Словакии встретились с Джаредом Эйдженом, советником президента Трампа и исполнительным директором Совета по энергетическому доминированию, а затем провели встречу с заместителем министра Фрэнсисом Бруком в Министерстве финансов США. Словацкий министр заявила, что ее цель – обеспечить долгосрочный контракт на поставки СПГ для замены российского газа, поскольку его импорт в Европу будет полностью запрещен, начиная с осени 2027 года. Словакия и Исландия продолжают сотрудничество в сфере здравоохранения. Вслед за подписанием меморандума обе страны готовят на следующий год ряд экспертных мероприятий, посвященных реформированию системы охраны, психического здоровья и профилактики. Об этом сообщил Департамент коммуникации Министерства здравоохранения Словакии в связи с визитом министра здравоохранения Исландии Альмы Мюллер, которую в четверг в Турчанской теплице приветствовал словацкий министр Камил Шашко. Спустя 8 месяцев после подписания в феврале текущего года меморандума о взаимопонимании в сфере здравоохранения и медицинской науки, министры подвели предварительные итоги сотрудничества. Наибольший прогресс был достигнут в области охраны психического здоровья, научных исследований и медицинского образования. Одной из ключевых тем также стало развитие санаторно-курортного сектора, уточнили в Министерстве здравоохранения. Национальная организация по продвижению туризма «Словакия Travel» стремится привлечь в Словакию больше туристов из Азербайджана. В Баку она представила Словакию как привлекательное европейское направление и организовала встречи словацких поставщиков туристических услуг с местными туроператорами. С 28 октября страны свяжут новый прямой авиарейс между Братиславой и Баку. Заболоченные леса и торфяники помогают сдерживать глобальное потепление, накапливая в почве огромные запасы углерода. Однако при пересыхании накопленный углерод может высвобождаться в атмосферу в виде углекислого газа, тем самым усиливая потепление. Ученые из Института лесной экологии Словацкой академии наук изучают факторы, влияющие на эти процессы, и ищут способы управления заболоченными лесами, которые позволили бы им сохранять способность удерживать как воду, так и углерод. Исследования не ограничиваются лишь углекислым газом. Важную роль играет и метан. При равном объеме газа в одинаковом временном интервале он оказывает значительно более сильное влияние на потепление. Он оказывает значительно более сильное влияние на потепление, чем углекислый газ.
0: Тема дня.
2: Любомир Фелдек, один из самых значимых словацких поэтов, прозаиков, драматургов и переводчиков, сегодня 9 октября отмечает свое 90-летие. Свои первые стихотворения он опубликовал в школьном журнале, еще учась в средней школе. Его творчество вдохновлено чешским поэтизмом, в частности поэзией Витеслава Незвала. В основе его поэзии лежит особая чуткость к окружающему миру. Для нее характерны повышенная эмоциональность, предметность, яркая образность, богатство воображения и камерность. Помимо собственного творчества, он также переводил произведения современной мировой поэзии, в частности, стихи Александра Блока, Владимира Маяковского и Гийома Аполлинера, а также классические драматические произведения Софокла и Уильяма Шекспира. Кроме того, он переводил сочинения таких авторов, как Иоганн Вольфганг Гёте, Александр Сергеевич Пушкин и многих других. Его поэзия, опирающаяся на игровую фантазию, ассоциативность и чувственно насыщенную образность, играет важную роль в формировании эстетического канона современной словацкой литературы для детей и юношества. Прежде всего, в таких жанрах, как поэзия, авторская сказка и пьесы для кукольного театра. В субботу 10 октября 2026 года в зале драмы нового здания Словацкого национального театра состоится торжественный вечер, посвященный Любомиру Фелдеку. Мероприятие под названием «Фелдек 90» организовано Словацким национальным театром совместно с компанией «La Plata Production» в знак признания творческого наследия писателя и его неоценимого вклада в чешско-словацкую литературу. Ведущим программы выступит литературный обозреватель и модератор Дадо Нать. Он будет сопровождать разнообразные творческие номера комментариями и интересными фактами из жизни и деятельности прославленного юбиляра. Гала-вечер объединит различные виды искусства. Актеры будут читать стихи Фелдека и отрывки из его драматических произведений. Также в программу войдут личные воспоминания о совместной работе с автором. Легендарный словацкий актер Франтишек Ковар представит драматическую часть вечера. Он исполнит фрагмент одной из пьес Фелдека. Таким образом, программа задумана не просто как памятное мероприятие, а как живая встреча с текстами, песнями и драматическими произведениями, сформировавшими творческий почерк Фелдека на протяжении десятилетий. Особое место в программе отведено Катке Фелдековой, актрисе и певице, дочери юбиляра. Именно для нее Любомир Фелдек написал тексты многих известных песен. Таким образом, в этот юбилейный вечер ее прекрасный голос соединит поэтические строки Фелдека с музыкой. Стоит отметить, что этой весной вышел новый перевод стихов Шарля Бодлера из сборника «Цветы зла» на словацкий язык, выполненный Фелдеком. По мнению литературоведов, в этих произведениях французский поэт вышел за рамки эстетических канонов романтизма XIX века, представив саркастический, а порой и жестокий взгляд на человека и общество и тем самым став одним из основоположников модернизма. Любомир Фелдек добавил: «Любовь всегда несет в себе не только радость, но и чувство меланхолии».
1: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона братиславской студии Андрей Шевченко, за звукооператорским пультом Абдул Арут. По традиции разрешите ознакомить вас, о чем вы можете узнать во второй части сегодняшнего выпуска. В нашем первом сюжете мы предложим вашему вниманию разговор из 51-й агропродовольственной выставки «Агрокомплекс». После оживленной дискуссии на стенде представительства Европейской комиссии, посвященной современным методам адаптации сельского хозяйства к значительным изменениям климата, в частности к засухе, и их ощутимому влиянию на Словакию, мы побеседовали с двумя участниками обсуждения – профессором Павлом Финдурой, видным словацким ученым и представителем руководства Словацкого аграрного университета, и Балинтом Пеном, словацким фермером и предпринимателем. В конце этого месяца в Словакии пройдут совмещенные муниципальные и региональные выборы. В субботу 24 октября избиратели будут выбирать представителей в органы местного самоуправления, городов и муниципалитетов, а также в руководящие органы самоуправляемых регионов. В нашем втором сюжете мы предложим вашему вниманию разговор с Мартином Гайдушем, директором Департамента выборов, референдумов и политических партий Министерства внутренних дел. Ну а затем винодел Франтишек Горка расскажет о том, как на солнечных холмах вокруг города Глоговец рождаются новые сорта винограда, и один из них даже носит отпечаток истории. Оставайтесь с нами, друзья, оставайтесь с Международным радио Словакии. Приятного вам прослушивания! Друзья, в предыдущих выпусках нашей программы мы представили вам эксклюзивное интервью с 51-й международной сельскохозяйственной выставки «Агрокомплекс». Сначала вы услышали мнение ключевых представителей сферы сельского хозяйства из Организации экономического сотрудничества и развития OECD Марианы Ансен и Кристины Ружиковой. В следующем выпуске мы побеседовали с Петром Стану, главой представительства Европейской комиссии в Словакии.
3: После оживленной дискуссии на стенде представительства Европейской комиссии, посвященной современным методам адаптации сельского хозяйства к значительным изменениям климата, в частности к засухе и их ощутимому влиянию на Словакию, мы побеседовали с двумя участниками обсуждения – Павлом Финдурой и Балинтом Пемом. Профессор Павел Финдура – видный словацкий ученый, исследователь и представитель руководства Словацкого аграрного университета, рассказал об основных положениях своего доклада, касающегося эффективных методов борьбы с засухой в аграрном секторе.
4: Главное – не допускать пересыхания почвы. Однако я полагаю, что для большинства сельхозпроизводителей решающим фактором станет то, что обсуждалось сегодня во время лекции – экономический аспект. Ведь существует огромная разница между затратами, скажем, 700-800 евро на выращивание пшеницы, и расходами в 1400 евро. В конечном счете необходимо оценивать экономический результат, а именно себестоимость производства продукции. Некоторые фермеры, располагающие соответствующей техникой, могут, например, выполнять вспашку за один проход.
3: С точки зрения обывателя понятно, что для этого требуется соответствующая техника. Однако верно ли также утверждение, что глубокая вспашка, практиковавшаяся в прошлом, в наши дни больше не применяется?
4: Впрочем, я бы не стал обобщать, поскольку всегда существовали сторонники как традиционных методов вспашки, так и технологий беспахотной обработки почвы. Я убежден, что необходимо всегда адаптироваться к конкретным условиям с учетом местной специфики. Ведь прежнее зонирование сельскохозяйственных угодий, установленное еще во времена Чехословакии, сегодня уже не актуально. Если оглянуться назад, то раньше самые плодородные почвы находились в южной части нашей территории, а сегодня мы говорим о засушливых аридных районах. Напротив, более плодородные почвы теперь встречаются в окрестностях Нитры и далее к северу в сторону города Приевидза. Так что, по крайней мере, в этом отношении мы видим, что климат действительно меняется.
5: А праве за то би сом поведал локально к тому.
4: Именно поэтому при выборе технологий землепользования я бы рекомендовал применять локальный подход, учитывая разнообразие доступных методов. Хотя в ходе сегодняшней лекции мы с коллегами уделили основное внимание технологии no-till, беспахотному земледелию, следует также рассмотреть и другие варианты, например, strip-till, то есть полосную обработку почвы. При таком методе интенсивной глубокой обработке подвергается лишь узкая полоса земли, тогда как соседний участок остается нетронутым. Чередуя эти способы, мы стремимся использовать преимущества обоих подходов. Таким образом, это еще один эффективный вариант, который мы можем взять на вооружение.
3: Означает ли это, что современная техника, специально разработанная для сокращения числа проходов при обработке почвы и выполнения всех операций, по сути, за один проход?
4: Разумеется, давайте возьмем классический пример. Сейчас в Словакии как раз идет сев рапса. Раньше при использовании традиционных методов требовалось больше времени, что вполне естественно, ведь нужно было выполнять целый ряд полевых операций. Сегодня же, если у меня есть техника, способная провести обработку почвы за один проход, и, скажем, прогноз обещает дождь, мне не нужно лишний раз пересушивать землю. Я могу разрыхлить ее непосредственно перед дождем и одновременно с этим посеять семена. Таким образом, я стремлюсь сохранить естественную влагу в различных почвенных горизонтах. Одним из спикеров на профессиональной лекции, посвященной адаптации методов ведения сельского хозяйства к изменениям климата, стал также Балинт Пем, словацкий фермер и предприниматель из поселка Патинце, наиболее известный широкой публике как успешный производитель мака и соучредитель Ассоциации молодых фермеров Словакии.
3: Итак, давайте обсудим, как именно вы решаете проблему изменения климата. Скажем, вопрос засухи и, возможно, другие проблемы, несмотря на то, что, как ни парадоксально, вы находитесь в местности, где протекает несколько водотоков. Патинце – это самый южный поселок Словакии, расположенный на левом берегу Дуная, примерно в 15 километрах от Комарна.
6: У нас в Патинцях уж господарами, да, саповедать, выше 10 роков.
4: Здесь, в Патинце, мы возделываем более 450 гектаров земли, применяя методы органического земледелия. Уже более 10 лет мы используем агротехнические приемы, адаптированные к засушливому климату. Мы на юге Словакии уже хорошо знакомы с этой проблемой. Экстремальные погодные колебания – это не только засуха. В отдельные годы мы сталкиваемся и с избыточными осадками. Такие перепады происходят все чаще и, разумеется, негативно сказываются на урожайности наших культур.
3: Какова ваша стратегия как фермеров? Каковы дальнейшие шаги? Как вы пытаетесь, скажем, в такие жаркие годы сохранять в почве хоть немного влаги?
6: Sú také možnosti, ktorým viete ovplyvňovať dlhodobo svoju
4: pôdnu úrodnosť. Существуют способы повлиять на долгосрочное плодородие почвы и ее способность удерживать влагу, в том числе, допустим, и на вашем собственном участке. Один из вариантов – использование системы орошения при наличии доступа к источнику воды. Однако сегодня главная проблема заключается в том, что даже те фермеры, которые вложили средства в ирригационную инфраструктуру и ранее имели доступ к воде, сталкиваются с трудностями.
6: Водные здрои, те токи, которые мамы там на около, так у нас это Вах, Дунай.
4: В местных водоемах и водотоках, таких как реки Вах, Дунай и Стара Житава, уже более двух месяцев наблюдается нехватка воды, необходимой для полноценного орошения всех требуемых площадей. Системы орошения, пока немногие фермеры в них вкладываются, а те, кто это делает, это преимущественно производители специализированных культур. Особенно это касается плодоовощной продукции. Без полива в процессе выращивания просто невозможно получить качественный урожай. Добиться высокого качества фруктов или овощей без орошения не удастся.
3: Вы встали на путь внедрения агролесоводческих систем и подходов. Давайте обсудим, что именно это подразумевает и какую пользу приносит вашей сельскохозяйственной деятельности.
6: Ано, агролесницкие системы су еден из тих можностей, альбо еден првок в тей мозаике.
4: Да, агролесоводственные системы – это один из вариантов, или, если угодно, одна из составляющих решения, которые могут нам помочь. Впрочем, я бы сказал, что на данный момент мы, по сути, лишь испытываем такую систему, чтобы понять, принесет ли она пользу в будущем, в частности, в борьбе с ветровой и водной эрозией. Мое хозяйство расположено у Дуная, на практически равнинной местности, поэтому использование тени от деревьев для нас весьма актуально. Мы организовали агролесоводственную систему так, чтобы через 5 лет между рядами деревьев образовались затененные полосы земли, пригодные для возделывания. Это означает, что у нас есть 14-метровые полосы, засаженные деревьями, в частности местными видами дуба и лещины, которые хорошо нам подходят и встречаются в дикой природе. На участках между этими рядами деревьев мы регулярно проводим обработку почвы и высеиваем органические культуры. Например, выращиваем органическую сою, а недавно здесь росли чечевица и до этого мак. По мере роста деревьев мы, возможно, начнем высевать там даже кукурузу, особенно учитывая, что в этом году нам приходилось поливать даже 3-летние саженцы целых 8 раз.
3: Хотя вы только начинаете применять этот подход, можете ли вы уже количественно подтвердить, что он действительно работает и удерживает, скажем так, влагу именно там, где она нам нужна?
4: Учитывая, что эта агролесоводческая система занимает 30 гектаров, при том, что общая кадастровая площадь Патинца превышает 800 гектаров, она, безусловно, пока представляет собой лишь каплю в море и, разумеется, не может влиять на климат в глобальном масштабе. Она способна формировать лишь локальный микроклимат на конкретном участке. Поэтому для нас проект служит прежде всего пилотной инициативой. Если он окажется успешным и экономически выгодным в будущем, ведь после того, как деревья подрастут, в систему можно будет интегрировать органическое животноводство, то такой подход станет весьма перспективным. Это перекликается с практикой наших предков, которые совмещали лесное хозяйство с земледелием, выпасая скот на лесных участках. Этот метод ведения сельского хозяйства, применяемый в полузасушливых регионах, например, в испанской Андалусии, используется и по сей день. Подобные системы существуют и во Франции. Мы пытаемся адаптировать эти или схожие практики к условиям Словакии. Мы рассчитываем, что на участках, где деревья создают тень, удастся добиться более стабильной урожайности, особенно ценных культур, а со временем включить в систему и выращивание овощей. В дальнейшем можно будет добавить и животноводство. Таковы разнообразные варианты, которые агролесоводственные системы предлагают на перспективу, принося пользу и другим фермерам. Потенциальные возможности применения и разнообразие решений здесь поистине огромны.
3: Учитывая, что агролесоводство является одним из ключевых трендов в европейском сельском хозяйстве, в какой мере это требует от вас дополнительного обучения и как вы в этом плане взаимодействуете с самими лесоводами?
4: Да, это крайне важно. Когда речь идет о вмешательстве в природную среду, особенно долгосрочном, учитывая, что эти деревья живут более 100 лет, в первую очередь дубы, хотя для лещины этот срок, пожалуй, меньше, мы, разумеется, не можем действовать опрометчиво. Именно поэтому мы сотрудничаем с национальным лесным центром здесь, в Словакии. У меня также есть консультанты из университетов, в том числе из Венгрии, поскольку мы высаживали там саженцы, инокулированные трюфелем. Информацию мы получали преимущественно из одного из университетов Венгрии. Мы также используем международные источники, например, программу Erasmus, в рамках которой прошли недельную стажировку в Андалусии, и задействуем доступные нам разнообразные информационные платформы. Разумеется, мы также стремимся адаптировать собранные сведения к конкретным условиям и природной среде Словакии.
1: Эта дискуссия также напомнила о важном моменте, который мы обсуждали лично с госпожой Марион Янсен, главой директората Организации экономического сотрудничества и развития OECD по торговле и сельскому хозяйству. Речь шла о необходимости обучать фермеров управлению рисками, находящимися в сфере их контроля, обеспечивать наличие эффективной инфраструктуры и создавать благоприятные условия для научно-исследовательской деятельности и внедрения инноваций. Отрадно видеть, что такие условия созданы в историческом городе Нитра. Мы с нетерпением ждем проведения в следующем году сельскохозяйственной выставки «Агрокомплекс», которая, как и в этом году, соберет множество экспертов и станет площадкой для интересных дискуссий.

0: Радио Словакия International.
1: В конце этого месяца в Словакии пройдут совмещенные муниципальные и региональные выборы. В субботу, 24 октября, избиратели будут выбирать представителей в органы местного самоуправления, городов и муниципалитетов, а также руководящие органы самоуправляемых регионов. В этой серии из трех материалов мы расскажем о предстоящих выборах, чем местные и региональные выборы отличаются от парламентских. Бранислав Герман из редакции Международного радио Словакии побеседовал с Мартином Гайдушем, директором департамента выборов, референдумов и политических партий Министерства внутренних дел. Предлагаем вашему вниманию краткий обзор этого интервью.
2: Принципиальное различие между парламентскими выборами и выборами в органы местного самоуправления заключается в том, что на парламентских выборах избиратели делают выбор из закрытых партийных списков, где порядок кандидатов определяют сами политические партии. На выборах в органы местного самоуправления избиратели могут выбирать кандидатов из единого списка, включающего всех претендентов, независимо от их партийной принадлежности. Важно также отметить, что в местных выборах могут участвовать независимые кандидаты, тогда как баллотироваться в Национальный совет они не могут.
1: Кто имеет право голоса на муниципальных и региональных выборах?
2: Правом голоса обладают все жители муниципальных образований, имеющие там постоянное место жительства и достигшие 18-летнего возраста, не позднее дня выборов.
1: Могут ли словаки, проживающие за границей, или иностранцы, живущие в Словакии, также голосовать на предстоящих выборах?
2: Иностранцы, проживающие в Словакии, имеют право участвовать в этих выборах. Требования к ним такие же, как к гражданам Словацкой Республики. Избирателям должно исполниться 18 лет ко дню голосования, и они должны иметь постоянную регистрацию в соответствующем муниципалитете. Голосование из-за границы на муниципальных и региональных выборах не предусмотрено. Особенность этих выборов заключается в том, что каждый избиратель обязан голосовать на участке, соответствующем его месту постоянной регистрации. Возможность использования открепительного удостоверения отсутствует, а значит, голосование должно проходить именно на том участке, которому приписан избиратель по месту постоянного проживания. Разумеется, избиратель, находящийся за границей или проживающий там, но сохраняющий постоянную регистрацию в своем муниципалитете, может проголосовать, если лично явиться на свой избирательный участок в день выборов.
1: Каким требованиям должны были соответствовать кандидаты в депутаты региональных собраний и кандидаты на посты региональных губернаторов, и какие условия закон устанавливает для муниципальных депутатов и мэров?
2: Что касается депутатов советов самоуправляемых регионов или муниципальных советов, то на момент подачи документов для выдвижения кандидатуры им должно было исполниться 18 лет. Это обязательное требование. Разумеется, также необходимо постоянное проживание в том муниципалитете или регионе, где они баллотируются, и полная дееспособность. К мэрам и председателям советов самоуправляемых регионов предъявляется дополнительное требование. Они должны быть не моложе 25 лет.
1: Во второй части нашей серии материалов, посвященных выборам, мы на следующей неделе обсудим избирательную систему на выборах в органы местного самоуправления, а также ход избирательной кампании и период предвыборного моратория.
0: Радио Словакия International.
3: Район вокруг городов у подножия Малых Карпат, Модра и Пизинка, считается одним из типичных винодельческих регионов Словакии. Как и в прошлом, отчасти и сегодня, значительная часть вина в упомянутых местах производится из винограда с виноградников Глововца. Благодаря различным проектам поддержки на солнечных холмах вокруг Глововца рождаются новые сорта винограда, и один из них даже носит отпечаток истории. Виноградари и виноделы Глововца стремятся вывести на виноградниках, в том числе старые оригинальные сорта, типичные для этого региона. Винодел Франтиш Егорка рассказал нам об этом более подробно.
4: Мы решили возродить старинный сорт медовец на наших виноградниках. Традиционно этот сорт в прошлом выращивался именно здесь. История гласит, что в нашем регионе Панония, таково было историческое название этого винодельческого региона, выращивалось много сортов винограда, и среди них был один очень интересный сорт. Из исторических источников мы узнали, что именно из нашего региона в Прагу экспортировался медовец. Наши чешские братья очень его полюбили, и практически вся продукция этого медовца экспортировалась именно в Прагу.
3: Как далее рассказал нам Франтиш Егорка, им помогали специалисты, например, не только технологи, но и историки из музея краеведения в городе Глоковец.
5: Да,
4: мы получили эту информацию, в том числе из музея краеведения, благодаря господину Урминскому, который открыл для нас эти данные. Мы даже обнаружили рекламные плакаты того исторического периода, и это стало таким толчком и подтверждением. Медовец даже упоминается в исторических книгах в качестве предлагаемого сорта вина.
3: Как же получилось, что спустя десятилетия медовец постепенно исчез с виноградников подножия Малых Карпат?
4: Говорят, что вино когда-то пили прежде всего для утоления жажды. Это были не те вина, которыми наслаждаются ради особых вкусовых ощущений, как, скажем, сортами из Бургундии. Люди работали, им требовалось освежиться и немного поднять себе настроение. В основном пили классические сорта, вроде Мюллер-Тургау или Вельш-Рислинга, а также зеленые вина. Таков был традиционный выбор, и медовец относился именно к этой категории легких вин. Затем постепенно наметилась тенденция к более характерным винам, таким как бургундские сорта Шардоне и Пино, в результате чего доля того, что я называю легкими винами, на виноградниках стала сокращаться. Так очередь дошла и до сорта Медовец, который уступил место сортам группы Пино. Виноградари стремились к современным сортам – Шардоне, Пино Блан и им подобным. Поэтому Медовец постепенно сошел со сцены и просто исчез с виноградников, так как его перестали высаживать.
3: Если посмотреть на карту Словакии, то можно увидеть, что сорт винограда «Медовец», исчезнувший был из всех регионов страны, постепенно возвращается на виноградники, следуя примеру Венгрии и Чехии. Его выращивание возобновилось и в Лововце.
4: Логовецкий винодельческий район, подобно нашему винодельческому региону Малые Карпаты, некогда был самостоятельной винодельческой зоной. В окрестностях Логовца насчитывалось более 2000 гектаров виноградников, что является поистине редким явлением. Что касается того, что я говорил о сорте Медовец, о его ограниченном распространении, то предшественники, возделывавшие его, почти наверняка завозили его из Венгрии, откуда этот сорт и происходил. Он считался своего рода редкостью, и в Малых Карпатах массово не выращивался. Сейчас мы собираем отзывы о вине «Медовец», узнаем мнения и вопросы покупателей. Пока реакция исключительно положительная, вино людям очень понравилось. В его вкусе ощущаются тонкие медовые нотки, да и аромат у него тоже медовый. Вероятно, именно эта особенность, напоминающая об аромате акациевого меда, и послужила источником названия этого сорта.
3: Возможно, и другие виноградари и виноделы найдут вдохновение в этом историческом подходе, принятом виноградарями Логовца. Медовец характерен не только для теплых регионов Венгрии, но и для южной и юго-западной Словакии.
2: Дорогие друзья, сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам хорошо провести выходные дни. Всего вам самого-самого доброго. До новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
0: Новости.
1: Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал выставленную в Европейском парламенте карикатурную статую президента США Дональда Трампа. Он расценивает это как признак упадка Европейского Союза и призвал убрать скульптуру. Фицо заявил, что далеко не во всем согласен с политикой президента США, однако подчеркнул необходимость диалога и взаимного уважения между партнерами. Он также публично задался вопросом, согласилось бы руководство Европарламента на демонстрацию карикатуры высмеивающих президента Франции Эммануэля Макрона или канцлера Германии Фридриха Мерца. Поскольку ответ на этот вопрос совершенно очевиден, я ожидаю, что председатель Европарламента немедленно уберет оскорбительное изображение президента США из помещения Европарламента, добавил Фицо. Министр экономики Денис Асакова провела переговоры с официальными лицами США о путях увеличения поставок американского СПГ в Европу, а также об альтернативных поставках нефти. В встречах также приняли участие представители компаний СПП и Словнафт. В Белом доме представители Словакии встретились с Джаредом Эйдженом, советником президента Трампа и исполнительным директором Совета по энергетическому доминированию, а затем провели встречу с заместителем министра Фрэнсисом Бруком в Министерстве финансов США. Словацкий министр заявила, что ее цель – обеспечить долгосрочный контракт на поставки СПГ для замены российского газа, поскольку его импорт в Европу будет полностью запрещен, начиная с осени 2027 года. Словакия и Исландия продолжают сотрудничество в сфере здравоохранения. Вслед за подписанием меморандума обе страны готовят на следующий год ряд экспертных мероприятий, посвященных реформированию системы охраны, психического здоровья и профилактики. Об этом сообщил Департамент коммуникации Министерства здравоохранения Словакии в связи с визитом министра здравоохранения Исландии Альмы Мюллер, которую в четверг в Турчанской теплице приветствовал словацкий министр Камил Шашко. Спустя 8 месяцев после подписания в феврале текущего года меморандума о взаимопонимании в сфере здравоохранения и медицинской науки, министры подвели предварительные итоги сотрудничества. Наибольший прогресс был достигнут в области охраны психического здоровья, научных исследований и медицинского образования. Одной из ключевых тем также стало развитие санаторно-курортного сектора, уточнили в Министерстве здравоохранения. Национальная организация по продвижению туризма «Словакия Travel» стремится привлечь в Словакию больше туристов из Азербайджана. В Баку она представила Словакию как привлекательное европейское направление и организовала встречи словацких поставщиков туристических услуг с местными туроператорами. С 28 октября страны свяжут новый прямой авиарейс между Братиславой и Баку. Заболоченные леса и торфяники помогают сдерживать глобальное потепление, накапливая в почве огромные запасы углерода. Однако при пересыхании накопленный углерод может высвобождаться в атмосферу в виде углекислого газа, тем самым усиливая потепление. Ученые из Института лесной экологии Словацкой академии наук изучают факторы, влияющие на эти процессы, и ищут способы управления заболоченными лесами, которые позволили бы им сохранять способность удерживать как воду, так и углерод. Исследования не ограничиваются лишь углекислым газом. Важную роль играет и метан. При равном объеме газа в одинаковом временном интервале он оказывает значительно более сильное влияние на потепление. Он оказывает значительно более сильное влияние на потепление, чем углекислый газ.
0: Тема дня.
2: Любомир Фелдек, один из самых значимых словацких поэтов, прозаиков, драматургов и переводчиков, сегодня 9 октября отмечает свое 90-летие. Свои первые стихотворения он опубликовал в школьном журнале, еще учась в средней школе. Его творчество вдохновлено чешским поэтизмом, в частности поэзией Вятеслава Незвала. В основе его поэзии лежит особая чуткость к окружающему миру. Для нее характерны повышенная эмоциональность, предметность, яркая образность, богатство воображения и камерность. Помимо собственного творчества, он также переводил произведения современной мировой поэзии, в частности, стихи Александра Блока, Владимира Маяковского и Гийома Аполлинера, а также классические драматические произведения Софокла и Уильяма Шекспира. Кроме того, он переводил сочинения таких авторов, как Иоганн Вольфганг Гёте, Александр Сергеевич Пушкин и многих других. Его поэзия, опирающаяся на игровую фантазию, ассоциативность и чувственно насыщенную образность, играет важную роль в формировании эстетического канона современной словацкой литературы для детей и юношества. Прежде всего, в таких жанрах, как поэзия, авторская сказка и пьесы для кукольного театра. в субботу 10 октября 2026 года в зале драмы нового здания Словацкого национального театра состоится торжественный вечер, посвященный Любомиру Фелдеку. Мероприятие под названием «Фелдек 90» организовано Словацким национальным театром совместно с компанией «La Plata Production» в знак признания творческого наследия писателя и его неоценимого вклада в чешско-словацкую литературу. Ведущим программы выступит литературный обозреватель и модератор Дадо Нать. Он будет сопровождать разнообразные творческие номера комментариями и интересными фактами из жизни и деятельности прославленного юбиляра. Гала-вечер объединит различные виды искусства. Актеры будут читать стихи Фелдека и отрывки из его драматических произведений. Также в программу войдут личные воспоминания о совместной работе с автором. Легендарный словацкий актер Франтишек Ковар представит драматическую часть вечера. Он исполнит фрагмент одной из пьес Фелдека. Таким образом, программа задумана не просто как памятное мероприятие, а как живая встреча с текстами, песнями и драматическими произведениями, сформировавшими творческий почерк Фелдека на протяжении десятилетий. Особое место в программе отведено Катке Фелдековой, актрисе и певице, дочери юбиляра. Именно для нее Любомир Фелдек написал тексты многих известных песен. Таким образом, в этот юбилейный вечер ее прекрасный голос соединит поэтические строки Фелдека с музыкой. Стоит отметить, что этой весной вышел новый перевод стихов Шарля Бодлера из сборника «Цветы зла» на словацкий язык, выполненный

0: Павской студии Андрей Шевченко, за звукооператорским пультом Абдул Арут. По традиции разрешите ознакомить вас, о чем вы можете узнать во второй части сегодняшнего выпуска. В нашем первом сюжете мы предложим вашему вниманию разговор из 51-й агропродовольственной выставки «Агрокомплекс». После оживленной дискуссии на стенде представительства Европейской комиссии, посвященной современным методам адаптации сельского хозяйства к значительным изменениям климата, в частности к засухе, и их ощутимому влиянию на Словакию, мы побеседовали с двумя участниками обсуждения – профессором Павлом Финдурой, видным словацким ученым и представителем руководства Словацкого аграрного университета, и Балинтом Пэмом, словацким фермером и предпринимателем. В конце этого месяца в Словакии пройдут совмещенные муниципальные и региональные выборы. В субботу 24 октября избиратели будут выбирать представителей в органы местного самоуправления, городов и муниципалитетов, а также в руководящие органы самоуправляемых регионов. В нашем втором сюжете мы предложим вашему вниманию разговор с Мартином Гайдушем, директором Департамента выборов, референдумов и политических партий Министерства внутренних дел. Ну а затем винодел Франтишек Горка расскажет о том, как на солнечных холмах вокруг города Глоговец рождаются новые сорта винограда, и один из них даже носит отпечаток истории. Оставайтесь с нами, друзья, оставайтесь с Международным радио Словакии. Приятного вам прослушивания! Друзья, в предыдущих выпусках нашей программы мы представили вам эксклюзивное интервью с 51-й международной сельскохозяйственной выставки «Агрокомплекс». Сначала вы услышали мнение ключевых представителей сферы сельского хозяйства из Организации экономического сотрудничества и развития OECD Марионы Ансен и Кристины Ружиковой. В следующем выпуске мы побеседовали с Петром Стано, главой представительства Европейской комиссии в Словакии.
1: После оживленной дискуссии на стенде представительства Европейской комиссии, посвященной современным методам адаптации сельского хозяйства к значительным изменениям климата, в частности к засухе и их ощутимому влиянию на Словакию, мы побеседовали с двумя участниками обсуждения – Павлом Финдурой и Балинтом Пэмом. Профессор Павел Финдура – видный словацкий ученый, исследователь и представитель руководства Словацкого аграрного университета, рассказал об основных положениях своего доклада, касающегося эффективных методов борьбы с засухой в аграрном секторе.
0: Главное – не допускать пересыхания почвы. Однако я полагаю, что для большинства сельхозпроизводителей решающим фактором станет то, что обсуждалось сегодня во время лекции – экономический аспект. Ведь существует огромная разница между затратами, скажем, 700-800 евро на выращивание пшеницы и расходами в 1400 евро. В конечном счете необходимо оценивать экономический результат, а именно себестоимость производства продукции. Некоторые фермеры, располагающие соответствующей техникой, могут, например, выполнять вспашку за один проход.
1: С точки зрения обывателя понятно, что для этого требуется соответствующая техника. Однако верно ли также утверждение, что глубокая вспашка, практиковавшаяся в прошлом, в наши дни больше не применяется?
0: Впрочем, я бы не стал обобщать, поскольку всегда существовали сторонники как традиционных методов вспашки, так и технологий беспахотной обработки почвы. Я убежден, что необходимо всегда адаптироваться к конкретным условиям с учетом местной специфики. Ведь прежнее зонирование сельскохозяйственных угодий, установленное еще во времена Чехословакии, сегодня уже не актуально. Если оглянуться назад, то раньше самые плодородные почвы находились в южной части нашей территории, а сегодня мы говорим о засушливых аридных районах. Напротив, более плодородные почвы теперь встречаются в окрестностях Нитры и далее к северу в сторону города Приевидза. Так что, по крайней мере, в этом отношении мы видим, что климат действительно меняется.
2: А праве за то би сом приступовал, би сом поведал локально к тому.
0: Именно поэтому при выборе технологий землепользования я бы рекомендовал применять локальный подход, учитывая разнообразие доступных методов. Хотя в ходе сегодняшней лекции мы с коллегами уделили основное внимание технологии no-till, беспахотному земледелию, следует также рассмотреть и другие варианты, например, strip-till, то есть полосную обработку почвы. При таком методе интенсивной глубокой обработки подвергается лишь узкая полоса земли, тогда как соседний участок остается нетронутым. Чередуя эти способы, мы стремимся использовать преимущества обоих подходов. Таким образом, это еще один эффективный вариант, который мы можем взять на вооружение.
1: Означает ли это, что современная техника, специально разработанная для сокращения числа проходов при обработке почвы и выполнении всех операций, по сути, за один проход?
2: Ну, určite áno, pretože zoberieme si klasický prípad.
0: Разумеется, давайте возьмем классический пример. Сейчас в Словакии как раз идет все фрапсы. Раньше при использовании традиционных методов требовалось

0: больше времени, что вполне естественно, ведь нужно было выполнять целый ряд полевых операций. Сегодня же, если у меня есть техника, способная провести обработку почвы за один проход, и, скажем, прогноз обещает дождь, мне не нужно лишний раз пересушивать землю. Я могу разрыхлить ее непосредственно перед дождем и одновременно с этим посеять семена. Таким образом, я стремлюсь сохранить естественную влагу в различных почвенных горизонтах. Одним из спикеров на профессиональной лекции, посвященной адаптации методов ведения сельского хозяйства к изменениям климата, стал также Баринт Пэм, словацкий фермер и предприниматель из поселка Патинце, наиболее известный широкой публике как успешный производитель мака и соучредитель Ассоциации молодых фермеров Словакии.
1: Итак, давайте обсудим, как именно вы решаете проблему изменения климата. Скажем, вопрос засухи и, возможно, другие проблемы, несмотря на то, что, как ни парадоксально, вы находитесь в местности, где протекает несколько водотоков. Патинце – это самый южный поселок Словакии, расположенный на левом берегу Дуная, примерно в 15 километрах от Комарна.
2: У нас в Патинце уже господарим, да, саповедать, выше 10 роков.
0: Здесь, в Патинце, мы возделываем более 450 гектаров земли, применяя методы органического земледелия. Уже более 10 лет мы используем агротехнические приемы, адаптированные к засушливому климату. Мы на юге Словакии уже хорошо знакомы с этой проблемой. Экстремальные погодные колебания – это не только засуха. В отдельные годы мы сталкиваемся и с избыточными осадками. Такие перепады происходят все чаще и, разумеется, негативно сказываются на урожайности наших культур.
1: Какова ваша стратегия как фермеров? Каковы дальнейшие шаги? Как вы пытаетесь, скажем, в такие жаркие годы сохранять в почве хоть немного влаги?
0: Существуют способы повлиять на долгосрочное плодородие почвы и ее способность удерживать влагу, в том числе, допустим, и на вашем собственном участке. Один из вариантов – использование системы орошения при наличии доступа к источнику воды. Однако сегодня главная проблема заключается в том, что даже те фермеры, которые вложили средства в ирригационную инфраструктуру и ранее имели доступ к воде, сталкиваются с трудностями.
2: Водные здрои, те токи, которые мамы там наоколо, так у нас это Вах, Дунай.
0: В местных водоемах и водотоках, таких как реки Вах, Дунай и Стара Житава, уже более 2 месяцев наблюдается нехватка воды, необходимой для полноценного орошения всех требуемых площадей. Системы орошения, пока немногие фермеры в них вкладываются, а те, кто это делает, это преимущественно производители специализированных культур. Особенно это касается плодоовощной продукции. Без полива в процессе выращивания просто невозможно получить качественный урожай. Добиться высокого качества фруктов или овощей без орошения не удастся.
1: Вы встали на путь внедрения агролесоводческих систем и подходов. Давайте обсудим, что именно это подразумевает и какую пользу приносит вашей сельскохозяйственной деятельности.
0: Да, агролесоводственные системы – это один из вариантов, или, если угодно, одна из составляющих решения, которые могут нам помочь. Впрочем, я бы сказал, что на данный момент мы, по сути, лишь испытываем такую систему, чтобы понять, принесет ли она пользу в будущем, в частности, в борьбе с ветровой и водной эрозией. Мое хозяйство расположено у Дуная, на практически равнинной местности, поэтому использование тени от деревьев для нас весьма актуально. Мы организовали агролесоводственную систему так, чтобы через 5 лет между рядами деревьев образовались затененные полосы земли, пригодные для возделывания. Это означает, что у нас есть 14-метровые полосы, засаженные деревьями, в частности местными видами дуба и лещины, которые хорошо нам подходят и встречаются в дикой природе. На участках между этими рядами деревьев мы регулярно проводим обработку почвы и высеиваем органические культуры. Например, выращиваем органическую сою, а недавно здесь росли чечевица и до этого мак. По мере роста деревьев мы, возможно, начнем высевать там даже кукурузу, особенно учитывая, что в этом году нам приходилось поливать даже 3-летние саженцы целых 8 раз.
1: Хотя вы только начинаете применять этот подход, можете ли вы уже количественно подтвердить, что он действительно работает и удерживает, скажем так, влагу именно там, где она нам нужна?
0: Учитывая, что эта агролесоводческая система занимает 30 гектаров, при том, что общая кадастровая площадь Патинца превышает 800 гектаров, она, безусловно, пока представляет собой лишь каплю в море и, разумеется, не может влиять на климат в глобальном масштабе. Она способна формировать лишь локальный микроклимат на конкретном участке. Поэтому для нас проект служит прежде всего пилотной инициативой. Если он окажется успешным и экономически выгодным в будущем, ведь после того, как деревья подрастут, в систему можно будет интегрировать органическое животноводство, то такой подход станет весьма перспективным. Это перекликается с практикой наших предков, которые совмещали лесное хозяйство с земледелием, выпасая скот на лесных участках.
2: Tento способ хвов и такое-то функование в скоропушных областях, например.
0: Этот метод ведения сельского хозяйства, применяемый в полузасушливых регионах, например, в испанской Андалусии, используется и по сей день. Подобные системы существуют и во Франции. Мы пытаемся адаптировать эти или схожие практики к условиям Словакии. Мы рассчитываем, что на участках, где деревья создают тень, удастся добиться более стабильной урожайности, особенно ценных культур, а со временем включить в систему и выращивание овощей. В дальнейшем можно будет добавить и животноводство. Таковы разнообразные варианты, которые агролесоводственные системы предлагают на перспективу, принося пользу и другим фермерам. Потенциальные возможности применения и разнообразие решений здесь поистине огромны.
1: Учитывая, что агролесоводство является одним из ключевых трендов в европейском сельском хозяйстве, в какой мере это требует от вас дополнительного обучения и как вы в этом плане взаимодействуете с самими лесоводами?
0: Да, это крайне важно. Когда речь идет о вмешательстве в природную среду, особенно долгосрочном, учитывая, что эти деревья живут более 100 лет, в первую очередь дубы, хотя для лещины этот срок, пожалуй, меньше, мы, разумеется, не можем действовать опрометчиво. Именно поэтому мы сотрудничаем с Национальным лесным центром здесь, в Словакии. У меня также есть консультанты из университетов, в том числе из Венгрии, поскольку мы высаживали там саженцы, инокулированные трюфелем. Информацию мы получали преимущественно из одного из университетов Венгрии. Мы также используем международные источники, например, программу Erasmus, в рамках которой прошли недельную стажировку в Андалусии, и задействуем доступные нам разнообразные информационные платформы. Разумеется, мы также стремимся адаптировать собранные сведения к конкретным условиям и природной среде Словакии. Эта дискуссия также напомнила о важном моменте, который мы обсуждали лично с госпожой Марион Янсен, главой директората Организации экономического сотрудничества и развития OECD по торговле и сельскому хозяйству. Речь шла о необходимости обучать фермеров управлению рисками, находящимися в сфере их контроля, обеспечивать наличие эффективной инфраструктуры и создавать благоприятные условия для научно-исследовательской деятельности и внедрения инноваций. Отрадно видеть, что такие условия созданы в историческом городе Нитра. Мы с нетерпением ждем проведения в следующем году сельскохозяйственной выставки «Агрокомплекс», которая, как и в этом году, соберет множество экспертов и станет площадкой для интересных дискуссий.

0: Радио Словакия International.
1: В конце этого месяца в Словакии пройдут совмещенные муниципальные и региональные выборы. В субботу, 24 октября, избиратели будут выбирать представителей в органы местного самоуправления, городов и муниципалитетов, а также руководящие органы самоуправляемых регионов. В этой серии из трех материалов мы расскажем о предстоящих выборах. Чем местные и региональные выборы отличаются от парламентских? Бранислав Герман из редакции Международного радио Словакии побеседовал с Мартином Гайдышем, директором департамента выборов, референдумов и политических партий Министерства внутренних дел. Предлагаем вашему вниманию краткий обзор этого интервью.
2: Принципиальное различие между парламентскими выборами и выборами в органы местного самоуправления заключается в том, что на парламентских выборах избиратели делают выбор из закрытых партийных списков, где порядок кандидатов определяют сами политические партии. На выборах в органы местного самоуправления избиратели могут выбирать кандидатов из единого списка, включающего всех претендентов, независимо от их партийной принадлежности. Важно также отметить, что в местных выборах могут участвовать независимые кандидаты, тогда как баллотироваться в Национальный совет они не могут.
1: Кто имеет право голоса на муниципальных и региональных выборах?
2: Правом голоса обладают все жители муниципальных образований, имеющие там постоянное место жительства и достигшие 18-летнего возраста, не позднее дня выборов.
1: Могут ли словаки, проживающие за границей, или иностранцы, живущие в Словакии, также голосовать на предстоящих выборах?
2: Иностранцы, проживающие в Словакии, имеют право участвовать в этих выборах. Требования к ним такие же, как к гражданам Словацкой Республики. Избирателям должно исполниться 18 лет ко дню голосования, и они должны иметь постоянную регистрацию в соответствующем муниципалитете. Голосование из-за границы на муниципальных и региональных выборах не предусмотрено. Особенность этих выборов заключается в том, что каждый избиратель обязан голосовать на участке, соответствующем его месту постоянной регистрации. Возможность использования открепительного удостоверения отсутствует, а значит, голосование должно проходить именно на том участке, которому приписан избиратель по месту постоянного проживания. Разумеется, избиратель, находящийся за границей или проживающий там, но сохраняющий постоянную регистрацию в своем муниципалитете, может проголосовать, если лично явиться на свой избирательный участок в день выборов.
1: Каким требованиям должны были соответствовать кандидаты в депутаты региональных собраний и кандидаты на посты региональных губернаторов, и какие условия закон устанавливает для муниципальных депутатов и мэров?
2: Что касается депутатов советов самоуправляемых регионов или муниципальных советов, то на момент подачи документов для выдвижения кандидатуры им должно было исполниться 18 лет. Это обязательное требование. Разумеется, также необходимо постоянное проживание в том муниципалитете или регионе, где они баллотируются, и полная дееспособность. К мэрам и председателям советов самоуправляемых регионов предъявляется дополнительное требование. Они должны быть не моложе 25 лет.
1: Во второй части нашей серии материалов, посвященных выборам, мы на следующей неделе обсудим избирательную систему на выборах в органы местного самоуправления, а также ход избирательной кампании и период предвыборного моратория.
0: Радио Словакия International.
3: Район вокруг городов у подножия Малых Карпат, Модрая Пизинка, считается одним из типичных винодельческих регионов Словакии. Как и в прошлом, отчасти и сегодня, значительная часть вина в упомянутых местах производится из винограда с виноградников Глоговца. Благодаря различным проектам поддержки на солнечных холмах вокруг Глоговца рождаются новые сорта винограда, и один из них даже носит отпечаток истории. Виноградари и виноделы Глоговца стремятся вывести на виноградниках, в том числе старые оригинальные сорта, типичные для этого региона. Винодел Франтиша Горка рассказал нам об этом более подробно.
4: Мы решили возродить старинный сорт Медовец на наших виноградниках. Традиционно этот сорт в прошлом выращивался именно здесь. История гласит, что в нашем регионе Панония, таково было историческое название этого винодельческого региона, выращивалось много сортов винограда, и среди них был один очень интересный сорт. Из исторических источников мы узнали, что именно из нашего региона в Прагу экспортировался Медовец. Наши чешские братья очень его полюбили, и практически вся продукция этого медовца экспортировалась именно в Прагу.
3: Как далее рассказал нам Франтиш Игорка, им помогали специалисты, например, не только технологи, но и историки из музея краеведения в городе Глоговец.
5: Да, мы получили эту информацию, в том числе из музея краеведения, благодаря господину Урминскому, который открыл для нас эти данные. Мы даже обнаружили рекламные плакаты того исторического периода, и это стало таким толчком и подтверждением. Медовец даже упоминается в исторических книгах в качестве предлагаемого сорта вина.
3: Как же получилось, что спустя десятилетия медовец постепенно исчез с виноградников подножия Малых Карпат?
5: Говорят,
4: что вино когда-то пили прежде всего для утоления жажды. Это были не те вина, которыми наслаждаются ради особых вкусовых ощущений, как, скажем, сортами из Бургундии. Люди работали, им требовалось освежиться и немного поднять себе настроение. В основном пили классические сорта, вроде Мюллер-Тургау или Вельш-Рислинга, а также зеленые вина. Таков был традиционный выбор, и медовец относился именно к этой категории легких вин. Затем постепенно наметилась тенденция к более характерным винам, таким как бургундские сорта шардоне и пино, в результате чего доля того, что я называю легкими винами, на виноградниках стала сокращаться. Так очередь дошла и до сорта медовец, который уступил место сортам группы пино. Виноградари стремились к современным сортам – шардоне, пино блан и им подобным. Поэтому медовец постепенно сошел со сцены и просто исчез с виноградников, так как его перестали высаживать.
3: Если посмотреть на карту Словакии, то можно увидеть, что сорт винограда «Медовец», исчезнувший был из всех регионов страны, постепенно возвращается на виноградники, следуя примеру Венгрии и Чехии. Его выращивание возобновилось и в Лововце.
4: Логовецкий винодельческий район, подобно нашему винодельческому региону Малые Карпаты, некогда был самостоятельной винодельческой зоной. В окрестностях Логовца насчитывалось более 2000 гектаров виноградников, что является поистине редким явлением. Что касается того, что я говорил о сорте медовец, о его ограниченном распространении, то предшественники, возделывавшие его, почти наверняка завозили его из Венгрии, откуда этот сорт и происходил. Он считался своего рода редкостью и в Малых Карпатах массово не выращивался. Сейчас мы собираем отзывы о вине «Медовец», узнаем мнения и вопросы покупателей. Пока реакция исключительно положительная, вино людям очень понравилось. В его вкусе ощущаются тонкие медовые нотки, да и аромат у него тоже медовый. Вероятно, именно эта особенность, напоминающая об аромате акациевого меда, и послужила источником названия этого сорта.
3: Возможно, и другие виноградари и виноделы найдут вдохновение в этом историческом подходе, принятом виноградарями в Лововце. Медовец характерен не только для теплых регионов Венгрии, но и для южной и юго-западной Словакии.
2: Дорогие друзья, сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам хорошо провести выходные дни. Всего вам самого-самого доброго. До новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
0: Новости.
1: Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал выставленную в Европейском парламенте карикатурную статую президента США Дональда Трампа. Он расценивает это как признак упадка Европейского Союза и призвал убрать скульптуру. Фицо заявил, что далеко не во всем согласен с политикой президента США, однако подчеркнул необходимость диалога и взаимного уважения между партнерами. Он также публично задался вопросом, согласилось бы руководство Европарламента на демонстрацию карикатуры высмеивающих президента Франции Эммануэля Макрона или канцлера Германии Фридриха Мерца. Поскольку ответ на этот вопрос совершенно очевиден, я ожидаю, что председатель Европарламента немедленно уберет оскорбительное изображение президента США из помещения Европарламента, добавил Фицо. Министра экономики Дениса Сакова провела переговоры с официальными лицами США о путях увеличения поставок американского СПГ в Европу, а также об альтернативных поставках нефти. В встречах также приняли участие представители компаний СПП и Словнафт. В Белом доме представители Словакии встретились с Джаредом Эйдженом, советником президента Трампа и исполнительным директором Совета по энергетическому доминированию, а затем провели встречу с заместителем министра Фрэнсисом Бруком в Министерстве финансов США. Словацкий министр заявила, что ее цель – обеспечить долгосрочный контракт на поставки СПГ для замены российского газа, поскольку его импорт в Европу будет полностью запрещен, начиная с осени 2027 года. Словакия и Исландия продолжают сотрудничество в сфере здравоохранения. Вслед за подписанием меморандума обе страны готовят на следующий год ряд экспертных мероприятий, посвященных реформированию системы охраны, психического здоровья и профилактики. Об этом сообщил Департамент коммуникации Министерства здравоохранения Словакии в связи с визитом министра здравоохранения Исландии Альмы Мюллер, которую в четверг в Турчанской теплице приветствовал словацкий министр Камил Шашко. Спустя 8 месяцев после подписания в феврале текущего года меморандума о взаимопонимании в сфере здравоохранения и медицинской науки, министры подвели предварительные итоги сотрудничества. Наибольший прогресс был достигнут в области охраны психического здоровья, научных исследований и медицинского образования. Одной из ключевых тем также стало развитие санаторно-курортного сектора, уточнили в Министерстве здравоохранения. Национальная организация по продвижению туризма «Словакия Travel» стремится привлечь в Словакию больше туристов из Азербайджана. В Баку она представила Словакию как привлекательное европейское направление и организовала встречи словацких поставщиков туристических услуг с местными туроператорами. С 28 октября страны свяжут новый прямой авиарейс между Братиславой и Баку. Заболоченные леса и торфяники помогают сдерживать глобальное потепление, накапливая в почве огромные запасы углерода. Однако при пересыхании накопленный углерод может высвобождаться в атмосферу в виде углекислого газа, тем самым усиливая потепление. Ученые из Института лесной экологии Словацкой академии наук изучают факторы, влияющие на эти процессы, и ищут способы управления заболоченными лесами, которые позволили бы им сохранять способность удерживать как воду, так и углерод. Исследования не ограничиваются лишь углекислым газом. Важную роль играет и метан. При равном объеме газа в одинаковом временном интервале он оказывает значительно более сильное влияние на потепление. Он оказывает значительно более сильное влияние на потепление, чем углекислый газ.
0: Тема дня.
2: Любомир Фелдек, один из самых значимых словацких поэтов, прозаиков, драматургов и переводчиков, сегодня 9 октября отмечает свое 90-летие. Свои первые стихотворения он опубликовал в школьном журнале, еще учась в средней школе. Его творчество вдохновлено чешским поэтизмом, в частности поэзией Витязслава Незвала. В основе его поэзии лежит особая чуткость к окружающему миру. Для нее характерны повышенная эмоциональность, предметность, яркая образность, богатство воображения и камерность. Помимо собственного творчества, он также переводил произведения современной мировой поэзии, в частности, стихи Александра Блока, Владимира Маяковского и Гийома Аполлинера, а также классические драматические произведения Софокла и Уильяма Шекспира. Кроме того, он переводил сочинения таких авторов, как Иоганн Вольфганг Гёте, Александр Сергеевич Пушкин и многих других. Его поэзия, опирающаяся на игровую фантазию, ассоциативность и чувственно насыщенную образность, играет важную роль в формировании эстетического канона современной словацкой литературы для детей и юношества. Прежде всего, в таких жанрах, как поэзия, авторская сказка и пьесы для кукольного театра. В субботу 10 октября 2026 года в зале драмы нового здания Словацкого национального театра состоится торжественный вечер, посвященный Любомиру Фелдеку. Мероприятие под названием «Фелдек-90» организовано Словацким национальным театром совместно с компанией «La Plata Production» в знак признания творческого наследия писателя и его неоценимого вклада в чешско-словацкую литературу. Ведущим программы выступит литературный обозреватель и модератор Дадо Нать. Он будет сопровождать разнообразные творческие номера комментариями и интересными фактами из жизни и деятельности прославленного юбиляра. Гала-вечер объединит различные виды искусства. Актеры будут читать стихи Фелдека и отрывки из его драматических произведений. Также в программу войдут личные воспоминания о совместной работе с автором. Легендарный словацкий актер Франтишек Ковар представит драматическую часть вечера. Он исполнит фрагмент одной из пьес Фелдека. Таким образом, программа задумана не просто как памятное мероприятие, а как живая встреча с текстами, песнями и драматическими произведениями, сформировавшими творческий почерк Фелдека на протяжении десятилетий. Особое место в программе отведено Катке Фелдековой, актрисе и певице, дочери юбиляра. Именно для нее Любомир Фелдек написал тексты многих известных песен. Таким образом, в этот юбилейный вечер ее прекрасный голос соединит поэтические строки Фелдека с музыкой. Стоит отметить, что этой весной вышел новый перевод стихов Шарля Бодлера из сборника «Цветы зла» на словацкий язык, выполненный Фелдеком. По мнению литературоведов, в этих произведениях французский поэт вышел за рамки эстетических канонов романтизма XIX века, представив саркастический, а порой и жестокий взгляд на человека и общество и тем самым став одним из основоположников модернизма. Любомир Фелдек добавил: «Любовь всегда несет в себе не только радость, но и чувство меланхолии».
1: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Андрей Шевченко. За звукооператорским пультом Абдулла Рут. По традиции разрешите ознакомить вас, о чем вы можете узнать во второй части сегодняшнего выпуска. В нашем первом сюжете мы предложим вашему вниманию разговор из 51-й агропродовольственной выставки «Агрокомплекс». После оживленной дискуссии на стенде представительства Европейской комиссии, посвященной современным методам адаптации сельского хозяйства к значительным изменениям климата, в частности к засухе, и их ощутимому влиянию на Словакию, мы побеседовали с двумя участниками обсуждения – профессором Павлом Финдурой, видным словацким ученым и представителем руководства Словацкого аграрного университета, и Балинтом Пеном, словацким фермером и предпринимателем. В конце этого месяца в Словакии пройдут совмещенные муниципальные и региональные выборы. В субботу 24 октября избиратели будут выбирать представителей в органы местного самоуправления, городов и муниципалитетов, а также в руководящие органы самоуправляемых регионов. В нашем втором сюжете мы предложим вашему вниманию разговор с Мартином Гайдушем, директором Департамента выборов, референдумов и политических партий Министерства внутренних дел. Ну а затем винодел Франтишек Горка расскажет о том, как на солнечных холмах вокруг города Глоговец рождаются новые сорта винограда, и один из них даже носит отпечаток истории. Оставайтесь с нами, друзья, оставайтесь с Международным радио Словакии. Приятного вам прослушивания! Друзья, в предыдущих выпусках нашей программы мы представили вам эксклюзивное интервью с 51-й международной сельскохозяйственной выставки «Агрокомплекс». Сначала вы услышали мнение ключевых представителей сферы сельского хозяйства из Организации экономического сотрудничества и развития OECD Марионы Ансен и Кристины Ружиковой. В следующем выпуске мы побеседовали с Петром Стано, главой представительства Европейской комиссии в Словакии.
3: После оживленной дискуссии на стенде представительства Европейской комиссии, посвященной современным методам адаптации сельского хозяйства к значительным изменениям климата, в частности к засухе и их ощутимому влиянию на Словакию, мы побеседовали с двумя участниками обсуждения – Павлом Финдурой и Балинтом Пемом. Профессор Павел Финдура – видный словацкий ученый, исследователь и представитель руководства Словацкого аграрного университета, рассказал об основных положениях своего доклада, касающегося эффективных методов борьбы с засухой в аграрном секторе.
4: Главное – не допускать пересыхания почвы. Однако я полагаю, что для большинства сельхозпроизводителей решающим фактором станет то, что обсуждалось сегодня во время лекции – экономический аспект. Ведь существует огромная разница между затратами, скажем, 700-800 евро на выращивание пшеницы и расходами в 1400 евро. В конечном счете необходимо оценивать экономический результат, а именно себестоимость производства продукции. Некоторые фермеры, располагающие соответствующей техникой, могут, например, выполнять вспашку за один проход.
3: С точки зрения обывателя понятно, что для этого требуется соответствующая техника. Однако верно ли также утверждение, что глубокая вспашка, практиковавшаяся в прошлом, в наши дни больше не применяется?
4: Впрочем, я бы не стал обобщать, поскольку всегда существовали сторонники как традиционных методов вспашки, так и технологий беспахотной обработки почвы. Я убежден, что необходимо всегда адаптироваться к конкретным условиям с учетом местной специфики. Ведь прежнее зонирование сельскохозяйственных угодий, установленное еще во времена Чехословакии, сегодня уже не актуально. Если оглянуться назад, то раньше самые плодородные почвы находились в южной части нашей территории, а сегодня мы говорим о засушливых аридных районах. Напротив, более плодородные почвы теперь встречаются в окрестностях Нитры и далее к северу в сторону города Приевидза. Так что, по крайней мере, в этом отношении мы видим, что климат действительно меняется.
5: А праве за то бисом поведал локальнее к тому.
4: Именно поэтому при выборе технологий землепользования я бы рекомендовал применять локальный подход, учитывая разнообразие доступных методов. Хотя в ходе сегодняшней лекции мы с коллегами уделили основное внимание технологии no-till, беспахотному земледелию. Следует также рассмотреть и другие варианты, например, стриптил, то есть полосную обработку почвы. При таком методе интенсивной и глубокой обработке подвергается лишь узкая полоса земли, тогда как соседний участок остается нетронутым. Чередуя эти способы, мы стремимся использовать преимущества обоих подходов. Таким образом, это еще один эффективный вариант, который мы можем взять на вооружение.
3: Означает ли это, что современная техника, специально разработанная для сокращения числа проходов при обработке почвы и выполнения всех операций, по сути, за один проход?
4: Разумеется, давайте возьмем классический пример. Сейчас в Словакии как раз идет сев рапса. Раньше при использовании традиционных методов требовалось больше времени, что вполне естественно, ведь нужно было выполнять целый ряд полевых операций. Сегодня же, если у меня есть техника, способная провести обработку почвы за один проход, и, скажем, прогноз обещает дождь, мне не нужно лишний раз пересушивать землю. Я могу разрыхлить ее непосредственно перед дождем и одновременно с этим посеять семена. Таким образом, я стремлюсь сохранить естественную влагу в различных почвенных горизонтах. Одним из спикеров на профессиональной лекции, посвященной адаптации методов ведения сельского хозяйства к изменениям климата, стал также Балинт Пем, словацкий фермер и предприниматель из поселка Патинце, наиболее известный широкой публике как успешный производитель мака и соучредитель Ассоциации молодых фермеров Словакии.
3: Итак, давайте обсудим, как именно вы решаете проблему изменения климата. Скажем, вопрос засухи и, возможно, другие проблемы, несмотря на то, что, как ни парадоксально, вы находитесь в местности, где протекает несколько водотоков. Патинце – это самый южный поселок Словакии, расположенный на левом берегу Дуная, примерно в 15 километрах от Комарна.
6: У нас в Патинцях уж господарами, да, соповедать, выше 10 роков.
4: Здесь, в Патинце, мы возделываем более 450 гектаров земли, применяя методы органического земледелия. Уже более 10 лет мы используем агротехнические приемы, адаптированные к засушливому климату. Мы на юге Словакии уже хорошо знакомы с этой проблемой. Экстремальные погодные колебания – это не только засуха. В отдельные годы мы сталкиваемся и с избыточными осадками. Такие перепады происходят все чаще и, разумеется, негативно сказываются на урожайности наших культур.
3: Какова ваша стратегия как фермеров? Каковы дальнейшие шаги? Как вы пытаетесь, скажем, в такие жаркие годы сохранять в почве хоть немного влаги?
6: Су такие возможности, которым можете влиять долгодобо свою
4: подную. Существуют способы повлиять на долгосрочное плодородие почвы и ее способность удерживать влагу, в том числе, допустим, и на вашем собственном участке. Один из вариантов – использование системы орошения при наличии доступа к источнику воды. Однако сегодня главная проблема заключается в том, что даже те фермеры, которые вложили средства в ирригационную инфраструктуру и ранее имели доступ к воде, сталкиваются с трудностями.
6: Водные здоровья, те токи, которые мамы там наоколо, так у нас это Вах, Дунай.
4: В местных водоемах и водотоках, таких как реки Вах, Дунай и Стара Житава, уже более двух месяцев наблюдается нехватка воды, необходимой для полноценного орошения всех требуемых площадей. Системы орошения, пока немногие фермеры в них вкладываются, а те, кто это делает, это преимущественно производители специализированных культур. Особенно это касается плодоовощной продукции. Без полива в процессе выращивания просто невозможно получить качественный урожай. Добиться высокого качества фруктов или овощей без орошения не удастся.
3: Вы встали на путь внедрения агролесоводческих систем и подходов. Давайте обсудим, что именно это подразумевает и какую пользу приносит вашей сельскохозяйственной деятельности.
6: Ано, агролесницкие системы су един из тех возможностей, альбо един првок в той мозаике.
4: Да, агролесоводственные системы – это один из вариантов, или, если угодно, одна из составляющих решения, которые могут нам помочь. Впрочем, я бы сказал, что на данный момент мы, по сути, лишь испытываем такую систему, чтобы понять, принесет ли она пользу в будущем, в частности, в борьбе с ветровой и водной эрозией. Мое хозяйство расположено у Дуная, на практически равнинной местности, поэтому использование теней от деревьев для нас весьма актуально. Мы организовали агролесоводственную систему так, чтобы через 5 лет между рядами деревьев образовались затененные полосы земли, пригодные для возделывания. Это означает, что у нас есть 14-метровые полосы, засаженные деревьями, в частности местными видами дуба и лещины, которые хорошо нам подходят и встречаются в дикой природе. На участках между этими рядами деревьев мы регулярно проводим обработку почвы и высеиваем органические культуры. Например, выращиваем органическую сою, а недавно здесь росли чечевица и до этого мак. По мере роста деревьев мы, возможно, начнем высевать там даже кукурузу, особенно учитывая, что в этом году нам приходилось поливать даже 3-летние саженцы целых 8 раз.
3: Хотя вы только начинаете применять этот подход, можете ли вы уже количественно подтвердить, что он действительно работает и удерживает, скажем так, влагу именно там, где она нам нужна?
4: Учитывая, что эта агролесоводческая система занимает 30 гектаров, при том, что общая кадастровая площадь Патинца превышает 800 гектаров, она, безусловно, пока представляет собой лишь каплю в море и, разумеется, не может влиять на климат в глобальном масштабе. Она способна формировать лишь локальный микроклимат на конкретном участке. Поэтому для нас проект служит прежде всего пилотной инициативой. Если он окажется успешным и экономически выгодным в будущем, ведь после того, как деревья подрастут, в систему можно будет интегрировать органическое животноводство, то такой подход станет весьма перспективным. Это перекликается с практикой наших предков, которые совмещали лесное хозяйство с земледелием, выпасая скот на лесных участках. Этот метод ведения сельского хозяйства, применяемый в полузасушливых регионах, например, в испанской Андалусии, используется и по сей день. Подобные системы существуют и во Франции. Мы пытаемся адаптировать эти или схожие практики к условиям Словакии. Мы рассчитываем, что на участках, где деревья создают тень, удастся добиться более стабильной урожайности, особенно ценных культур, а со временем включить в систему и выращивание овощей. В дальнейшем можно будет добавить и животноводство. Таковы разнообразные варианты, которые агролесоводственные системы предлагают на перспективу, принося пользу и другим фермерам. Потенциальные возможности применения и разнообразие решений здесь поистине огромны.
3: Учитывая, что агролесоводство является одним из ключевых трендов в европейском сельском хозяйстве, в какой мере это требует от вас дополнительного обучения и как вы в этом плане взаимодействуете с самими лесоводами?
4: Да, это крайне важно. Когда речь идет о вмешательстве в природную среду, особенно долгосрочном, учитывая, что эти деревья живут более 100 лет, в первую очередь дубы, хотя для лещины этот срок, пожалуй, меньше, мы, разумеется, не можем действовать опрометчиво. Именно поэтому мы сотрудничаем с Национальным лесным центром здесь, в Словакии. У меня также есть консультанты из университетов, в том числе из Венгрии, поскольку мы высаживали там саженцы, инокулированные трюфелем. Информацию мы получали преимущественно из одного из университетов Венгрии. Мы также используем международные источники, например, программу Erasmus, в рамках которой прошли недельную стажировку в Андалусии, и задействуем доступные нам разнообразные информационные платформы. Разумеется, мы также стремимся адаптировать собранные сведения к конкретным условиям и природной среде Словакии. Эта дискуссия также напомнила о важном моменте, который мы обсуждали лично с госпожой Марион Янсен, главой директората Организации экономического сотрудничества и развития OECD по торговле и сельскому хозяйству. Речь шла о необходимости обучать фермеров управлению рисками, находящимися в сфере их контроля, обеспечивать наличие эффективной инфраструктуры и создавать благоприятные условия для научно-исследовательской деятельности и внедрения инноваций. Отрадно видеть, что такие условия созданы в историческом городе Нитра. Мы с нетерпением ждем проведения в следующем году сельскохозяйственной выставки «Агрокомплекс», которая, как и в этом году, соберет множество экспертов и станет площадкой для интересных дискуссий.

0: Радио Словакия International.
1: В конце этого месяца в Словакии пройдут совмещенные муниципальные и региональные выборы. В субботу, 24 октября, избиратели будут выбирать представителей в органы местного самоуправления, городов и муниципалитетов, а также руководящие органы самоуправляемых регионов. В этой серии из трех материалов мы расскажем о предстоящих выборах, чем местные и региональные выборы отличаются от парламентских. Бранислав Герман из редакции Международного радио Словакии побеседовал с Мартином Гайдышем, директором департамента выборов, референдумов и политических партий Министерства внутренних дел. Предлагаем вашему вниманию краткий обзор этого интервью.
2: Принципиальное различие между парламентскими выборами и выборами в органы местного самоуправления заключается в том, что на парламентских выборах избиратели делают выбор из закрытых партийных списков, где порядок кандидатов определяют сами политические партии. На выборах в органы местного самоуправления избиратели могут выбирать кандидатов из единого списка, включающего всех претендентов, независимо от их партийной принадлежности. Важно также отметить, что в местных выборах могут участвовать независимые кандидаты, тогда как баллотироваться в Национальный совет они не могут.
1: Кто имеет право голоса на муниципальных и региональных выборах?
2: Правом голоса обладают все жители муниципальных образований, имеющие там постоянное место жительства и достигшие 18-летнего возраста, не позднее дня выборов.
1: Могут ли словаки, проживающие за границей, или иностранцы, живущие в Словакии, также голосовать на предстоящих выборах?
2: Иностранцы, проживающие в Словакии, имеют право участвовать в этих выборах. Требования к ним такие же, как к гражданам Словацкой Республики. Избирателям должно исполниться 18 лет ко дню голосования, и они должны иметь постоянную регистрацию в соответствующем муниципалитете. Голосование из-за границы на муниципальных и региональных выборах не предусмотрено. Особенность этих выборов заключается в том, что каждый избиратель обязан голосовать на участке, соответствующем его месту постоянной регистрации. Возможность использования открепительного удостоверения отсутствует, а значит, голосование должно проходить именно на том участке, которому приписан избиратель по месту постоянного проживания. Разумеется, избиратель, находящийся за границей или проживающий там, но сохраняющий постоянную регистрацию в своем муниципалитете, может проголосовать, если лично явиться на свой избирательный участок в день выборов.
1: Каким требованиям должны были соответствовать кандидаты в депутаты региональных собраний и кандидаты на посты региональных губернаторов, и какие условия закон устанавливает для муниципальных депутатов и мэров?
2: Что касается депутатов советов самоуправляемых регионов или муниципальных советов, то на момент подачи документов для выдвижения кандидатуры им должно было исполниться 18 лет. Это обязательное требование. Разумеется, также необходимо постоянное проживание в том муниципалитете или регионе, где они баллотируются, и полная дееспособность. К мэрам и председателям советов самоуправляемых регионов предъявляется дополнительное требование. Они должны быть не моложе 25 лет.
1: Во второй части нашей серии материалов, посвященных выборам, мы на следующей неделе обсудим избирательную систему на выборах в органы местного самоуправления, а также ход избирательной кампании и период предвыборного моратория.
0: Радио Словакия International.
3: Район вокруг городов у подножия Малых Карпат, Модра и Пизинка, считается одним из типичных винодельческих регионов Словакии. Как и в прошлом, отчасти и сегодня, значительная часть вина в упомянутых местах производится из винограда с виноградников Глоговца. Благодаря различным проектам поддержки на солнечных холмах вокруг Глоговца рождаются новые сорта винограда, и один из них даже носит отпечаток истории. Виноградари и виноделы Глоговца стремятся вывести на виноградниках, в том числе старые оригинальные сорта, типичные для этого региона. Винодел Франтишек Горка рассказал нам об этом более подробно.
4: Мы
2: решили возродить старинный сорт Медовец на наших виноградниках. Традиционно этот сорт в прошлом выращивался именно здесь. История гласит, что в нашем регионе Панония, таково было историческое название этого винодельческого региона, выращивалось много сортов винограда, и среди них был один очень интересный сорт. Из исторических источников мы узнали, что именно из нашего региона в Прагу экспортировался Медовец. Наши чешские братья очень его полюбили, и практически вся продукция этого медовца экспортировалась именно в Прагу.
3: Как далее рассказал нам Франтиш Игорка, им помогали специалисты, например, не только технологи, но и историки из музея краеведения в городе Глоговец.
4: Мы с вами так же черпали из властиведного музея.
2: Да, мы получили эту информацию, в том числе из музея краеведения, благодаря господину Урминскому, который открыл для нас эти данные. Мы даже обнаружили рекламные плакаты того исторического периода, и это стало таким толчком и подтверждением. Медовец даже упоминается в исторических книгах в качестве предлагаемого сорта вина.
3: Как же получилось, что спустя десятилетия медовец постепенно исчез с виноградников подножия Малых Карпат?
4: Традуется же, вина сопили от смеду. Не были то тогда какие-то зажитковые вещи?
2: Говорят, что вино когда-то пили прежде всего для утоления жажды. Это были не те вина, которыми наслаждаются ради особых вкусовых ощущений, как, скажем, сортами из Бургундии. Люди работали, им требовалось освежиться и немного поднять себе настроение. В основном пили классические сорта, вроде Мюллер-Тургау или Вельш-Рислинга, а также зеленые вина. Таков был традиционный выбор, и медовец относился именно к этой категории легких вин. Затем постепенно наметилась тенденция к более характерным винам, таким как бургундские сорта Шардоне и Пино, в результате чего доля того, что я называю легкими винами, на виноградниках стала сокращаться. Так очередь дошла и до сорта Медовец, который уступил место сортам группы Пино. Виноградари стремились к современным сортам – Шардоне, Пино Блан и им подобным. Поэтому Медовец постепенно сошел со сцены и просто исчез с виноградников, так как его перестали высаживать.
3: Если посмотреть на карту Словакии, то можно увидеть, что сорт винограда «Медовец», исчезнувший был из всех регионов страны, постепенно возвращается на виноградники, следуя примеру Венгрии и Чехии. Его выращивание возобновилось и в Лововце.
4: Логовецкий виноградницкий район, который был, мы сме как малокарпатская виноградницкая область.
2: Логовецкий винодельческий район, подобно нашему винодельческому региону Малые Карпаты, некогда был самостоятельной винодельческой зоной. В окрестностях Логовца насчитывалось более 2000 гектаров виноградников, что является поистине редким явлением. Что касается того, что я говорил о сорте Медовец, о его ограниченном распространении, то предшественники, возделывавшие его, почти наверняка завозили его из Венгрии, откуда этот сорт и происходил. Он считался своего рода редкостью и в Малых Карпатах массово не выращивался. Сейчас мы собираем отзывы о вине «Медовец», узнаем мнения и вопросы покупателей. Пока реакция исключительно положительная, вино людям очень понравилось. В его вкусе ощущаются тонкие медовые нотки, да и аромат у него тоже медовый. Вероятно, именно эта особенность, напоминающая об аромате акациевого меда, и послужила источником названия этого сорта.
3: Возможно, и другие виноградари и виноделы найдут вдохновение в этом историческом подходе, принятом виноградарями в Лововце. Медовец характерен не только для теплых регионов Венгрии, но и для южной и юго-западной Словакии.
2: Дорогие друзья, сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам хорошо провести выходные дни. Всего вам самого-самого доброго. До новых встреч в эфире.